0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Категория программы 12+.
2: Не тормози.
1: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
1: Олдскулы свело.
4: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
0: Техноджунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции 5-10-2006. Подробности на 7 карат. КВА и РТФ. Плюс 10-15-9-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Беларусь впервые примет участие в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Со 2 по 8 августа в Астане пройдет престижное соревнование по ИИ. Нашу страну представит четверо лучших молодых IT-специалистов, победителей республиканского конкурса «Инженеры будущего». Сейчас ребята проходят финальную подготовку в Национальном детском технопарке. Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский рассказал о ключевых летних проектах Союза молодежи. Среди ярких событий – конкурс «Властелин села», «Дни молодежи на Славянском базаре» и «Комсомольские свадьбы». Новацией года стал марафон «Добро.бел». В июле молодежь наводит порядок у водоемов. Также развивается платформа «Смарт-билет» для участия в мероприятиях и фиксации активности. На Гомельщине киберпреступность составляет около 30% от общего числа регистрируемых преступлений. Правоохранители отмечают, что более половины интернет-преступлений – это мошенничество с использованием вишинга, а чаще всего жертвами становятся женщины до 40 лет. Мошенники маскируются под сотрудников банков, милиции и КГБ, а также используют технологии искусственного интеллекта. В милиции призывают не вступать в диалог с юристами, не переводить предоплату незнакомцам и при любых сомнениях обращаться в правоохранительные органы. Берегите себя. С 1 сентября более 300 школ страны начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». В Гомельской области в тестовом внедрении примут участие 56 учреждений, в том числе дошкольные, общеобразовательные и учреждения дополнительного образования. В пилотных школах появится электронный журнал и дневник, а для педагогов организуют обучающие вебинары и обеспечат техподдержку. Главная цель проекта – снизить бумажную нагрузку на педагогов и повысить качество управления образовательными учреждениями. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 7 часов 7 минут 7 секунд только что было. Вот не успел. Ну да ладно. Всем добрейшего четверняшного утра. Желаем всем, кто слушает Гомель FM, в студии Артем Аникин, Аня Смирнова.
3: Доброе утро всем.
4: И, конечно же, Константин Комко. Слушайте, да. Может, музыку поставим и спать пойдем, а?
3: Нет, ты что, взбодрись.
4: Уже... Еще час назад так хорошо спалось, так замечательно было.
2: Что за диджей на второй день свадьбы? Давайте музыку поставим, да спать пойдем.
4: Слушайте, хорошая же идея.
2: Это утро-стимуляторы, а утро-спинаторы или засыпаторы?
4: Во сколько начинается? Я туда подойду сразу.
2: Утро за спинаторы?
4: За спинаторы.
2: Нормальных людей часов в 10 вечера.
4: Да, спасибо.
3: Это не утро.
4: Помог
2: это за спинаторы.
4: Помог
3: это
4: ты мне сейчас,
3: не
4: спасибо
3: утро
4: тебе.
3: Же, да?
4: Я с футбола только возвращаюсь в это время, в лучшем случае.
2: А зачем ты ходишь на футбол?
3: Он спортсмен, ты посмотри на него.
4: Подтянут, это строен, спорт. Сложен, идеальная
3: фигура. Он же идеально
4: фигура.
3: Круглый, как мяч.
2: А, вот и что.
4: Отключите, пожалуйста, третий микрофон, пожалуйста. Тут поддержки ровно ноль. Всем доброе утро, господа. Вот такая вот дружная атмосфера царит у нас.
2: Мама,
4: а кто получается у нас? Ты у нас сынок, да?
2: Нет. Артем, Аня, я, футбольная семья. Че, сынок?
4: Ну, а как вы семья? Кто из нас кто?
2: Все, да, вроде, давайте... все люди братья и сестры.
3: Мы это большая диджейская семья. Семья Гомель FM. Вот, давайте так.
4: Большая неблагополучная, так понимаю.
3: Какая есть, родственников не выбирают.
4: А жаль. Хотелось бы выбрать немножечко себе.
2: Давай индийскую сделаем.
3: Это
4: я
3: чем она
4: плохо.
3: Отличается?
4: Танцую хорошо,
2: пою плохо. Что ты приемный.
4: У кого
3: брат близнец Константин,
4: у кого
3: вот
4: где
3: она.
4: Есть родинка, да? Еще мерится, показывает друг другу.
2: У меня есть родинки, но я их не буду показывать.
4: Так, а у тебя где родинки, Анна?
3: Я, пожалуй, туда тоже смотреть не буду.
2: Сестра! Артем.
4: Без меня с краю, я с краю посмотрю.
2: Артем свою показывает. А, это голова. Ладно, теперь о музыке этого часа. И будет у нас чит-код с Last Night on Earth. Море в глазах, голос ветер, море. Сократ, море в глазах. Юнотус, Флипсайд. Робин Шульц, I'll be there. А также Эль Фарбен, Body Talk. Не знаю, как вы, Артем Аникин сейчас будет тащиться. Дюран Дюран, Free to Love начинает наш час. Доброе утро!

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Эх. Есть что похрумкать?
2: Похрумкать у нас есть что всегда.
3: Откуда?
1: От и в рблюда.
2: Сегодня, господа, я тут задумался, а что же может... Ну, любимая тема Константина. Угу. Классический завтрак для многодетной семьи.
3: О!
1: Что это, моя
2: в стиле высокой кухни.
3: Это моя любимая. Подожди, тут это на двоих хватит.
2: Да, я тут совместил. И вот что интересно... Искусственный интеллект считает, что вместо сложного поштучного варенья яиц по утрам лучше сделать яйца Арлингтон с кремом голландез.
3: Чего? В многодетной семье такое не делают.
1: Подожди. В многодетной британской королевской семье так делают каждое утро.
2: Основа. Круассаны премиального качества или бриошь, слегка подпеченные в сливочном масле.
1: Премиальный — это с подпиской какой-то?
2: Да, да.
3: Он тебе сразу рассказывает новости утренние.
2: С добавлением секрета высокой кухни. Слабосоленый лосось домашнего маринада.
3: Да.
2: Да, да, да, да.
3: Мои дети это есть не будут.
2: Подождите, тут написано. Для многодетной семьи будут, значит. Дальше. Текстура — это воздушное яйцо скрэмбл, приготовленное на водяной бане с кубиками холодного сливочного масла для максимальной шелковистости.
3: Холодное сливочное масло. Ну, холодное сливочное масло как-то не вызывает.
2: И домашний соус с добавлением капли трюфельного масла.
1: Капли трюфельного.
2: Да. Также, что предлагается еще? Это углеводная классика. Мильфей из сырников с ягодным кули.
3: Еще?
2: Да.
3: А я думала, кули всегда. Нет.
1: Может, и кули, это же Артем Аникин.
2: Я бы ответил тебе, но не буду. Итак, это творог дважды перетирается через сито, смешивается со свежей ванилью, обязательно из стручка, и запекается до состояния нежного суфле.
1: Так, а на работу маме когда вообще идти?
2: Вот,
1: да, завтра?
2: Вот этот кули — самый соус из лесных ягод, малина либо ежевика, обязательно свежие, уваренный с деликатным добавлением розмарина или лаванды и протерты до идеальной гладкости. Сырники укладываются на тарелку в виде башни.
3: А, так это сырники.
2: Чередуются с тончайшими слайсами свежей клубники. Блюдо припудривается десертной пудрой, украшается веточкой свежей мяты и каплями сусального золота. По желанию, между прочим.
1: Ах, по желанию.
3: Ну, можно так серебра насыпать, если вдруг сомневаешься в ком-то.
1: Сусальную жесть тебе в помощь.

0: 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Ну давайте, перед тем, как окунуться в наши реалии, окунемся в прошлое.
3: Это мы имеем легко. Самая низкая температура 30 июля в Гомеле была в 1979 году. Плюс 7 было тогда.
4: Ну подожди, ну он же должен был отгадать.
2: Зачем? Не должен я никому ничего. Сегодня, 30 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну что, юные картографы, взглянем?
2: Да. Куда ты хочешь посмотреть вечно?
1: Я там посмотреть...
3: Просто...
1: Сейчас.
3: Да.
1: Сейчас смотрю из Белицы, нормально можно доехать, но постоять придется на улице Фрунзе, там, где пересечение, как всегда, с Интернациональной и Барыкина.
3: Но немножечко еще с Украинской на Барыкина есть.
1: Там совсем чуть-чуть, ну, это не считается.
2: Присутствует. Ну и дальше, как всегда, немножко постоять придется на пересечение Ленина, проспекта Кирова и Интернациональной. Тоже там чуть-чуть присутствует.
1: Никольский переезд. Ему отдельный привет, постоянство, стабильность, признак мастерства.
2: Это факт.
3: Ты думаешь, что это там вот связано с самим переездом что-то?
2: Конечно. Если ты утром выбираешь, куда ехать, ты думаешь, а где все нашинские?
1: Вот тама.
3: Там сходка.
1: Все нашинские тама.
2: Да.
1: И не тута.
2: Как всегда, привокзальная площадь бурлит у нас. Это стабильно.
1: Там много просто, много чего ездит. С Бочкина на улицу Владимирова тоже немножко придется постоять, выезжая.
2: Да.
1: И-ха.
2: С Кожера на Советскую чуть-чуть постоять придется. На, как всегда, на самолетике тоже. С Кирова на Советскую пересечение также постоять немножко придется. Ну, это все светофоры.
1: Все.
2: Это все светофоры, господа.
1: Кто стоит немножко, кто сидит немножко. Вот мы сидим сейчас в студии, а надо походить, мне кажется, да?
3: Точно. 10 тысяч шагов сами себя не находят.
2: Вот и ходите, пожалуйста.
1: Ага, а где их найти?
3: 10 тысяч шагов, это преимущественно на улице.
1: Надо находить.
3: Ты знаешь,
1: находить.
3: Я последнюю 1000 вчера по дому набегала, даже, наверное, 1500.
1: Это рублей?
3: Нет, это шагов, к сожалению,
1: а хотелось
3: только.
1: Бы рублей, да, да?
3: Хотелось бы рублей.
1: Давайте это запустим. Находить 10 тысяч рублей. И будем искать, как говорится. Но пока имеем, что имеем. Эль Фарбен продолжает Body Talk.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Вести с спортивных полей сражений.
2: Да, да, да, есть чего начать. Давайте, господа, начнем мы с байдарочников.
3: О, которые разделили первое место?
2: Да, они самые. Впереди соревнования были разыграны сразу несколько медалей. 1500 метров у мужской байдарки-одиночки и женской каноэ-одиночки. Кстати, у парней вообще пришлось сразу две медали вручать. Идентичные результаты показали Дмитрий Натынчик и Владислав Кравец. Неплохо, неплохо. Ну, а у девушек на 500 метров среди каноисток стала победителем многократной чемпионка Европы и мира Елена Ноздрева. Молодец, в принципе, если лучшая в мире и Европе, то и в Беларуси тоже должна быть лучшая.
3: Но ты знаешь, это еще не факт, мне кажется.
2: Это нормальная практика. Также мини-футбол, друзья, Союз Европейских футбольных ассоциаций, он же УЕФА, утвердил календарь континентального отборочного турнира чемпионата мира по мини-футболу 2028 года. И сборная Беларуси начнет свой поединок и свой вообще путь лишь 20 октября в гостях у команды Казахстана. Далеко поедем. Потом мы принимаем в словацком городе Гумельне сборную Албании 6 ноября и также снова Казахстан 10 ноября. Вот. Потом 26 февраля мы играем последний матч. И там уже смотрим, кто, куда, зачем и почему.
1: Ничего себе, ты заглянул аж в февраль.
3: Да. Следующего года сюда жить надо.
1: Это
2: не я, это УЕФА. Кстати говоря, Беларусь сейчас занимает 15 место в мировом рейтинге. Казахстан идет на 4 позиции, у Албании 35 место. Группа довольно-таки интересная. Ну и, пожалуйста, в ближайшее будущее, да, уже сегодня стартует в Москве кубок РЖД-арены по пляжному футболу. И там сыграет наш белорусский ЦОР из Могилева под предводительством Вадима Бокача.
1: А где наши тренировались этим летом? Тут же какой ты пляж?
2: Во-первых, у нас в Минске построен шикарный пляжный манеж, между прочим.
1: Там все помещаются?
2: Да.
3: Еще как.
2: Там пляжный манеж с нормальным песком, освещением, температурой. Все козырно сделано. Я там был.
1: Нам такое надо?
3: Конечно.
2: Дайте два, пожалуйста.
1: А зачем, если там все помещаются?
2: А далеко ехать.
1: А, ехать далеко? Понятно. Значит, видишь, все-таки...
3: Мы хотим гомельскую сборную крутую.
1: А что, дорого, что ли? Песка насыпать и шатер поставить с напитками?
2: Да.
1: Да?
2: К сожалению.
1: Эх!
2: Шатер дорогой, песок тоже, знаешь, не дешевый.
1: Давайте скинемся.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Симуляторы. С нами утро особенное.
1: Ребят, в конце часа загадку хотите? Только быстро нужно отгадывать.
2: Давай.
3: 16.
1: Отгадайте. Каждый пятый этот айтишник. Потом дальше идет журналист, филолог, историк или медик. Вот каждый пятый.
3: Сантехник.
1: Вот это... Нет, не сантехник.
2: Студент.
1: Правильно. Но не просто студент. Это половина правильного ответа. Каждый пятый студент. Еще нужно добавить, кем он работает. Вернее,
3: кассиром.
1: Подрабатывает.
3: Кассиром. Свободная касса.
1: Курьером.
2: А как?
1: В России выяснили, что каждый пятый курьер студент, это айтишник. Ну и популярности потом журналисты, филологи, историки и медики. Так что...
2: Сейчас даже школьники курьерами работают.
1: Если к вам приезжает курьер, не вздумайте обижать. Вдруг вы на юриста учится.
3: А может, он вам фильм привез?
1: Что
3: курьер.
1: Фильм «Курьер». Курьер привез курьер.
2: Да, вот так вот.
1: Ну, то есть интернет, не дай бог, пропадет. Тогда да, будут привозить опять. А так, наверное, нет. Наверное, не надо. Надо DJ Джеди. Мишель завершает этот час.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Our President. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. Презентация издания состоялась накануне в Министерстве иностранных дел. Книга «Наш президент» включает большое количество документальных материалов, ксерокопий и фотографий из архивов администрации президента, пресс-службы главы государства и средств массовой информации. Белорусских школьников начнут обучать работе с искусственным интеллектом. Учебная программа рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю для каждого класса. Так, в 9 классе искусственный интеллект будет применяться в моделировании. Это сформирует у детей навыки осознанного взаимодействия с цифровыми инструментами, критического анализа результатов и соблюдения правил безопасности. Театральная майстерня «Батлейка» в гостях у «Каски». 15 августа в агрогородке Ляскивичи в рамках фестиваля «Зов Полесья» откроется интерактивная площадка. Гости увидят батлейчные спектакли по мотивам белорусских народных сказок, в том числе «Болтливая жена», «Мужик и черт» и «Матулин клопот». В программе мастер-классы, настольные игры, конкурсные программы, выставки и фотозоны, посвященные белорусским ремеслам и традициям. Сегодня в Гомельском областном объединении профсоюзов будет работать общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Жители области и Гомеля смогут сообщить об отсутствии товаров, их ненадлежащем качестве, резком росте цен или предложить меры по улучшению ситуации на потребительском рынке. Обратиться можно по адресу: улица Советская, 29, или по телефону 329109. Прием ведется с 11:30 до 20:30. К новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царское.by и по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшего утра всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро уже три бодрых голоса говорят вам о том, что пора вставать и куда-то идти, либо пора вставать, сделать кофе, чай и нас послушать и дальше лечь спать. Вот так вот бодро мы начинаем.
3: Ты как этот прям на боксе в Америке.
4: No! Зазывала такой.
3: Зазывала, там известный же какой-то комментатор.
2: Ринг-анонсер это называется.
3: Кто?
2: Ринг-анонсер.
4: Не рефери, нет?
3: Ринг-анонсер. Нет, рефери, который,
4: это который
3: по мордасам, да. А этот ринг-анонсер.
2: Да.
3: Этот по микрофону специалист.
2: Человек, покоривший микрофон.
3: Да, у нас завтра тоже будет своеобразный ринг. Называется это все автопати. Сейчас до двух на площади Восстания будет стоять патруль госавтоинспекции и наша радиоточечка с подарками. Подъезжайте, либо сами, либо вас остановят. Не пугайтесь, ответьте на вопросы, получите подарки от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Нужен хороший авто вам в Бутик Авто. В Бутик Авто можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу город Гомель, улица Жукова, 23.
2: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 7313.
4: Ну а если вдруг вы водить не умеете, то для этого существует автошкола на Котовского. Точнее, для того, чтобы научиться водить. Автошкола на Котовского — не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение — это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья, мы рады видеть вас всегда.
3: Вот так вот.
2: Вот так
3: Котовский
2: вот
3: бы удивился.
2: Чего? Психо...
4: Так это ж не Котовского, а на Котовского.
2: Если вот кто-нибудь поэтому сделает рекламу в стиле Федота Стрельца, я буду там первым в этом заведении.
3: Федота Стрельца?
2: Да.
4: Почему?
3: Я легко могу написать текст.
4: Потому что просто ты стрелец.
2: Абсолютно. Значит, договорились.
3: Пожалей меня, стрелец. Я мерзавец, я подлец. Я сошлю себя в Воронеж, я сошлю себя в Елец.
2: Под день города я это посмотрю, как ты это сделаешь.
3: Легко, кстати. И легко о музыке этого часа расскажу. И в этом часе у нас будет Doja Cat, Jealous Type. Benson Boone, Mystical Magical. Нилетта и Татьяна Буланова первыми. Эрик Райтс, We Are Mirage. А также Таня Терешина «Такси». Ну а сейчас начнет Хани с композицией «Компас». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Нужно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: операторы. С нами просыпается настроение.
1: Кстати, если вы не знали, то с нами просыпается не только настроение, но еще и праздники.
2: Праздники.
3: А я знаю, я как минимум один праздник я сегодня знаю, потому что я его буду праздновать.
2: Это Всемирный день борьбы с торговлей людьми?
3: Нет.
2: Нет? А какой?
3: Нет. Вообще-то сегодня Всемирный день вышивки отмечается. Вот так вот. Так что всех вышивальщиц, рукодельниц с праздником, с таким прекрасным.
2: Вышивайте.
3: Вышиваем. А вот вы умеете вышивать, мальчики?
1: Да.
3: Внезапно.
2: Я пытаюсь слова собрать в...
1: Ну, подожди. Ну, а что... Вот если умеет, то что вот с этим делать?
2: Ну, крестиком умею.
1: На пяльцах вышиваю.
2: На пяльцах. Могу и не на пяльцах.
1: Могу и на чем еще?
3: Могу вышивать, могу не вышивать, да?
2: Могу только на кружочках. Сегодня еще можно отметить Международный день дружбы. Вот его отмечаем.
3: Да, точно все могут отмечать.
2: День, который называется «Поделитесь обнимашками».
3: Ой.
1: А как им поделиться?
2: Ну как, у тебя много же обнимашек есть? Они бесконечное количество.
1: Но в теории.
2: В теории. Все, находишь человека, который либо слабее тебя физически, либо не будет тебя бить, и обнимаешь.
1: Звучит интересно.
2: Еще сегодня день цветных напитков.
3: Это каких?
1: Это Кока-Кола, Фанта, Спрайт и все остальные.
3: А, может, лимонады? А чай,
2: Бела-Кола, давай уже рекламировать. Давай уже.
1: Бела-Кола, Бела-Фанта, Бела-Спрайт.
2: Конечно. Вообще, любых цветных напитков, я не знаю. Я не расист, но ладно, пейте.
3: Сок.
2: День зорниц и молний.
3: Ой.
2: Даже такое. День межгалактической дружбы. Во, кстати, ничего себе. Не просто международной, а межгалактической.
1: Межгалактической?
2: Братан, ты где? Во вселенную.
1: Я вас не слышу.
2: Я бы уехал на заработки на Марс. И уже 500 миллионов лет никак не вернется. День чизкейка тоже можно отметить.
3: Да, кстати, хороший праздник, и отмечать его интересно.
2: Всемирный день снорклинга. Не знаю, что такое снорклинг.
3: А у меня еще один праздник есть, кстати, про который вы не знаете. Но это нормально. У меня сегодня у дочери день рождения. Вот так вот.
2: А, поздравляем.
3: Спасибо.
1: Подожди, не вижу я его в списке. Снорклинг — это...
2: Если что-то нехорошее...
1: Плавание с маской, дыхательная трубка и ластами.
2: Я все детство так в ванной провел, кстати.
3: Отмечал как мог.
2: Отмечал, ну, раз в год на море, а весь год вот...
1: Где даже у тебя ванна, Константин?
3: Хорошая ванна, что он там целиком...
2: Я весь помещался. Это же было в детстве. Ну что вы.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Подскажи так, мне.
3: Жаришка хочется, да?
2: Да. Да.
3: Самая высокая температура 30 июля в Гомеле была в 2002 году. И раз ты так хочешь поиграть, плюс сколько?
2: 35, как вчера.
3: Да, плюс 35.
2: Я верна своим изысканиям. Да, сегодня у нас будет попрохладнее, потому что ожидается...

В Гомеле и области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер, правда, холодноватый, немножко северо-западный, западный, 4,9 метров в секунду, порывами до 14. Ну а температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Вы никогда не угадаете, как наказали футболиста в серии А, правда, в Бразилии.
2: А за что?
1: Смотрите, защитник клуба «Интернациональ» Виктор Габриэль сломал ногу форварду команды «Крузейро».
2: Я думала,
3: случайно
2: себе.
3: Или намеренно?
1: Намеренно. Ну, там фол, как всегда, все это вот, да. Ну, нет, говорит, что якобы непреднамеренно. Но видео говорит обратное.
3: Да, бита в руках как бы намекает.
1: Суд Бразилии решил, что обычного бана мало.
3: Футбольного наказания достаточно, здесь уже уголовка.
1: Нет. И применил редкую, но тем не менее, статью кодекса, которая есть у них.
3: Ему тоже сломали ногу.
2: Вторую?
1: Ну ты кровожаден, слушай.
3: И беспо... что?
1: Ты кровожадный и
3: беспощадный. В Бразилии там в лесах живет много-много диких обезьян. Нет. Может, там принято так.
1: А нарушитель вернется на поле лишь тогда, когда его жертва приступит к тренировкам.
3: А если тот идет из большого футбола, ну как, ухромает из футбола?
1: Ну, получается, да.
3: То все?
2: Вообще, кстати, логично.
1: Это, знаешь, есть такая байка и шутка среди футболистов, да? Ты опекаешь защитника. Если он на скамейку, то и ты на скамейку вместе с ним. Тут, возможно, тот. Просто это впервые, наверное, такая в современном футболе массовая получилась новость, да, что все такие, а что, так можно было? И половина федерации, я видел комментарии.
3: Задумались?
1: Да.
2: Хорошая, между прочим, действенная
1: именно
2: мера.
1: Да.
2: Поломал кого-то, до свидания. Как,
1: если длительная травма больше 2-3 месяцев, то да. Ибо чтобы,
3: знаешь,
1: было неповадно.
3: Если какой-нибудь футболист, за которого клуб отдал 100 плюс миллионов долларов, вот случайно там кому-то вот так вот сделает ногу там сломать, не дай бог, и чтобы его посадят на 3 месяца на лавочку, я думаю, хозяева клубов пролоббируют, купят этого судью с потрохами, и там будет вообще сам себя.
1: Ну, тоже может быть.
3: Да
1: тоже.
3: Не может быть, а точно. Такое поле для коррупции. Даже,
2: это
3: даже
2: тебе
3: я.
2: Не Трамп,
3: даже
2: подожди.
3: Ну, так там,
1: в футболе,
3: там по-братски.
1: No corruption, no criminality.
3: Да-да-да, верим. Там, где больше 100 тысяч долларов крутится, там везде.
1: Я вам сейчас расскажу еще новость за кадром. И поймете.
3: Хорошо.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Минутка физики, да, Гобер ФМ. Тут на днях жаришка намечается за 30 и выше.
2: Да, да, да, ты уже рассказывал, что постоянно рассказываешь.
1: Я себе оставил все лето.
2: Ветер южный.
1: Как люди охлаждаются? В жару дома, у кого кондиционеры, там понятно все, но не всегда и не везде их просто можно нормально установить.
3: Вентилятор есть.
1: Вентилятор есть. А как правильно нужно ставить вентилятор?
3: Возле холодного чего-нибудь.
2: Не возле, а на холодное.
1: Нет.
2: Чтобы
1: короче,
2: он был на
1: нужно на себя ставить или от себя вентилятор?
3: Ну, от чтобы он себя, дул. Наверное.
1: От себя?
3: Ну, да.
1: Ну, вообще, правильно, вентилятор, оказывается, нужно разворачивать к окну. Ну, есть окно, и к нему, как говорится, разворачивать. Почему? Физики объясни.
3: Вот, почему? Объясни нам, пожалуйста.
1: Ставить вентилятор перед собой, ну, чтобы он на тебя дул, бесполезно. Он просто создаст иллюзию прохлады за счет испарения пота. То есть прохлады не будет, вот пот испаряется, и все. Правильно будет создать конвекцию по закону Бернулли. Быстрый воздухопоток создает область пониженного давления и вытягивает жару наружу. То есть поток подхватывает окружающий воздух и усиливает воздухообмен. Так в комнате возникает небольшое разрежение, которое затягивает свежий воздух через окна и двери. А если открыть окна с разных сторон, возникает естественный сквозной воздухообмен, в простонаречии, народе сквозняк, который ускорит охлаждение. То есть вентиляторы ставим от себя.
3: Так подожди, нужно не просто так поставить к окну еще вентилятор, еще и окно
1: сделать.
3: Открыть.
1: Конечно, другое.
3: А если одно окно в помещении,
1: это
3: все?
1: Это ты, значит, в государственном учреждении, там одно окно.
3: Это
1: вот
3: другое.
1: Вот как они жару спасаются, я не знаю.
3: Это прям... Артем снимает шляпу.
2: Я снимаю шляпу. Ой, это хорошая шуточка, между прочим.
1: Какая шуточка? Сие истина непреложная. Какая шутка?
3: Все правдиво.
2: Однако...
1: Нет, я видел, это раньше приколы были, там на вентилятор лед поставить перед ними на себя.
3: Нет, ну вообще как бы тут логично, потому что ты ставишь холод, и вентилятор просто гонит охлажденный воздух по принципу кондиционера. Я даже видела... Как делают из ведра вентилятора и льда кондиционер?
2: Из да. ведра вентилятора и льда.
3: Да.
1: Для бедной семьи.
2: У нас рубрика...
3: Скорее, для юного инженера.
2: Рубрика «Очумелые ручки».
1: Главное не забыть сказать «Ахалай-махалай» или «Аськи-масяськи». Без этого ничего не получится.
2: Вообще не работает магия.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Ну что, я вам новость принесла такую, что есть что обсудить, на чем
2: подумать. За квартиру,
1: подумать.
2: За февраль.
3: Ты давай начинай.
1: Традиционно, да. В Абу-Даби анонсировали запуск первого в мире судебного ИИ. Как вам такое?
3: Ну, после Албании с их премьер-министром.
1: Ну, там вроде все отменили. Но систему планируют внедрять поэтапно в течение 1,5 лет. Ее работа будет контролироваться человеком. Это важно, да. И ожидается, что это...
3: Адрес, имя, сестра, имя этого человека.
1: Адрес, имя, сестра. Ну, в общем, вот. Заработает она уже в сентябре. Вот так вот. Поэтому совсем скоро здесь. И ожидается, что это позволит повысить скорость процедур, а также точность и качество судебных процессов.
2: Я себе представляю.
3: Я даже несколько фильмов фантастических вспоминаю на эту тему, когда «А судьи кто?» А вот тебе. Вот из последних фильмов там тоже искусственный интеллект. О, кстати, надо порекомендовать. Когда у мужика там частное оправдание, либо секир-башка там по самые пятки.
1: А, да, кстати, что-то вот очень много таких фильмов про будущее.
3: Еще раз, никогда искусственный интеллект это вот прям на будущее, если там не пройдет супер-мега-прорыва, не сможет ничего такого делать. Потому что он по-любому, в любом случае, он коррумпирован сильнее, чем любой человек.
2: Это факт.
1: И это печально.
3: У кого кнопка, у кого рубильник, тот и рулит процессом. А там уж воздействовать на этого человека с рубильником и с кнопкой...
1: Какой кровожадный смех у тебя,
2: я
1: Константин.
2: Вот то, я тоже задумался.
3: Я доктор зло. Ну, такое, доктор зло, уходящий в отпуск.
1: Мимимишное.
3: Да.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 12 октября 2006. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Беларусь впервые примет участие в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Со 2 по 8 августа в Астане пройдет престижное соревнование по ИИ. Нашу страну представит 4 лучших молодых IT-специалистов, победителей республиканского конкурса «Инженеры будущего». Сейчас ребята проходят финальную подготовку в Национальном детском технопарке. Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский рассказал о ключевых летних проектах Союза молодежи. Среди ярких событий – конкурс «Властелин села», «Дни молодежи на Славянском базаре» и «Комсомольские свадьбы». Новацией года стал марафон «Добро.бел». В июле молодежь наводит порядок у водоемов. Также развивается платформа «Смарт-билет» для участия в мероприятиях и фиксации активности. На Гомельщине киберпреступность составляет около 30% от общего числа регистрируемых преступлений. Правоохранители отмечают, что более половины интернет-преступлений – это мошенничество с использованием вишинга, а чаще всего жертвами становятся женщины до 40 лет. Мошенники маскируются под сотрудников банков, милиции и КГБ, а также используют технологии искусственного интеллекта. В милиции призывают не вступать в диалог с юристами, не переводить предоплату незнакомцам и при любых сомнениях обращаться в правоохранительные органы. Берегите себя. С 1 сентября более 300 школ страны начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа». В Гомельской области в тестовом внедрении примут участие 56 учреждений, в том числе дошкольные, общеобразовательные и учреждения дополнительного образования. В пилотных школах появится электронный журнал и дневник, а для педагогов организуют обучающие вебинары и обеспечат техподдержку. Главная цель проекта – снизить бумажную нагрузку на педагогов и повысить качество управления образовательными учреждениями. К новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Тут какое-то «рррр» мне справа показывается. Она даже меня когтями впиваться пытается.
3: У меня нет когтей.
4: Это Анна Смирнова.
3: Да.
4: Бескогтевая женщина.
2: Бескогтевая женщина.
3: Какая есть.
2: Ну и, как всегда, Артем Аникин и Константин Комко.
4: Ох уж этот зубной маникюр.
2: Вот мне интересно, а буду ли я без тебя скучать если этот месяц?
4: Без меня, без меня.
2: Ну, то есть нет, понятно.
4: Давай так. Без нас завтра точно пройдет мероприятие, которое будет в дневном эфире с Олесей Васильковой. Сейчас до двух автопати. Совместная акция с госавтоинспекцией. На площади Восстания в это время будет стоять выездной, так сказать, наш рекламно-отдельный столик. И будет пост ГАИ.
3: А там красиво, так там флаги, баннеры. Ни за что.
4: Можете сами приехать, можете остановиться, но отвечайте на вопросы в прямом эфире, и все будет хорошо. Подарки от нашего радио, наших партнеров. Лето для отдыха, а не для уборки. В Мибай роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Мибай.
3: Автогрупп – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. Автогрупп – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
4: Кстати, в Китае знаете, что происходит сейчас?
3: Что?
4: Там можно продать свое лицо в аренду. Ну, сдать в аренду.
2: А я слышал это.
3: О, я, да, видела для этих яичных аватаров.
4: Для ИИ, да. Набирает популярность платформы, где люди могут лицензировать свою внешность для нейросетей. От, получается, 15 до 700 долларов. Я, правда, не знаю, а как они это, ну...
3: А вот мне интересно, в каких роликах они это будут снимать.
2: А ролики не важно, вопрос цены.
3: Важно.
4: Там просто...
3: Ты представь, ты увидишь свое лицо в каком-то непотребстве.
4: Там только за первый квартал 26 года вышло 128 тысяч микродрам, в которых более 95% были с использованием и реальных людей. Вот так вот, молодцы. А мы о музыке этого часа. И прозвучит у нас Сандра Гроуг. Сандра Гроуг, вот уже заговариваться начинаю. What's up, baby? Тиесто появится с композицией Beautiful Places. Под ногами горы, горы, горы, небеса. Джонни, уходи, уходи. Это Гудрим «Холограм». Не стой, танцуй. А также у Матурман «Не стой, танцуй». Этот воздух, как вода густой. Начнет троица. Мэрк Ремон и The Colors с композицией «Партенопе». Доброе утро. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом. И кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
11: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
12: Музыка.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Немножечко, я не знаю, порадую вас или огорчу этой новостью. В Таиланде кто-нибудь бывал?
2: Нет, я после одного фильма страшного про крушение там и вообще тех событий...
3: Да, я после многих фильмов боюсь, в Таиланде хочу побывать.
2: Мы с тобой разные фильмы смотрим.
1: Какая разнополярная у нас сегодня группка, ребята. В Таиланде кандидат в премьер-министры предложил разрешить женщинам иметь до 4 мужей.
2: А почему до?
3: Подожди, женщинам? Не мужчинам до 4 жен?
1: Да.
3: Женщинам до 4?
1: Я так понимаю, он нашел свой электорат и ему хочет помочь. Я не знаю, как это назвать. Естественно, при условии, что все участники этого брака должны быть согласны.
2: Подожди, а вот этот кандидат, он мужчина или женщина?
1: Мужчина. Причем, смотрите, он это объяснил, вот это я очень обожаю формулировку, это гендерным равенством.
3: Ну, в принципе, с одной стороны, понять можно, почему если там многоженство, почему нельзя многомужество, да?
2: А в Таиланде есть многоженство?
1: Ты что, была в Таиланде уже? Вот именно так он это и объясняет.
3: Просто это я. Премьер. Вот.
2: Скрытые.
1: А, так получается, у тебя не отпуск.
3: Да, просто на совещание.
1: На выборную кампанию поедешь.
3: Предвыборная, да. Ну а что?
1: Ребят, я буду руководить из Гомеля вашего.
3: Заведу себе дачу под Пхукетом. Буду выращивать ананасы.
2: Бананы. А что еще? Вообще, чем знаменит Таиланд еще, ребята? Ну, кроме отдыха, пляжей.
3: Ты сейчас наступила просто на очень скользкую.
1: Да, вот если мужчина в некоторых культурах разрешает иметь несколько жен, то женщины должны получить право такое же.
3: А при разводе как делить? Подожди, с каждого по половине.
2: Имущество на
1: пятерых получается.
3: Губа не треснет,
1: на пятерых получается.
2: Нет, ну 4 это же не обязательно, можно 2, там 3, до 4.
3: Подожди, а что 4? Назвать мужей понедельник, вторник, среда, четверг, а где пятница, суббота?
1: Пятница и уикенд, да?
2: То есть ты вот так вот мужчин не веришь, да?
3: Я знаю, что...
1: Я так скажу, если у этих мужчин будет по квартире, женщина очень сильно устанет мотаться по квартирам, убирать их все.
2: А что за сексизм такой? Сами пусть убирают.
3: А если от каждого родить? Каждый захочет, чтобы у него был тоже?
1: Само собой.
3: Это ж, ну, что-то как-то... Здесь чувствуется какая-то схема, которую я пока еще только в голове держу, вот за эфиром с вами обсудим, потому что в эфире такое лучше не обсуждать.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 30 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Вот я рассказал там новость про судью искусственного интеллектуального.
2: Да, да, да.
1: И вот вспомнил я фильм, который
3: ты
1: вышел
3: рассказал.
1: Уже...
3: Мне нравится. Вот он уже и забыл, кто ему это рассказал. Да.
1: Все, извини.
4: Нет, ты все правильно делаешь.
1: Артем, извини.
4: Мы делаем вид, что мы не замечаем.
1: Извини, что...
3: Ах ты коварный, я тебе потом...
1: Ладно, я вспомнил, как этот фильм называется, про судящий искусственный интеллект. Один из последних, вышел еще 22 января, в кино был. «Казнить нельзя помиловать». Как раз вот без запятых, вот там вот, «Казнить нельзя помиловать», вот в этом
4: 26-го, страна, кстати, США, Россия.
1: Да, Тимур Бекмамбетов заснял, в главной роли Крис Пратт, тот, который «Страж Галактики».
4: Да, «Звездный лорд».
1: Да, ну,
4: там еще есть Ребекка Фергюсон, на которой «Дюна». И «Великий шоумен».
1: И «Миссия невыполнима». Да, много где. В общем, актеры известные. Правда, кассу фильм не собрал. Вот, потому что попал под «Аватар». Ну, там под «Аватар» попали.
4: Много фильмов. Вот тоже, зачем выпускать? Вы выпустите через пару недель после «Аватара».
1: Ну, так «Аватар» 5 недель держался. Какая пару недель? Надо переносить было вообще уже на мертвый сезон. Февраль уже мертвый сезон.
4: Это факт.
1: Оценки 6,7 на Кинопоиске, на IMDb 6,1. Проблема фильма еще не только то, что под «Аватар» попал, но и в том, что задумка классная, исполнение подвело.
4: Ну, поторопились, мне кажется. О чем вообще фильм? Чтобы вы понимали. Ближайшее будущее.
1: Ближайшее будущее.
4: Лос-Анджелес. Для борьбы с высоким уровнем преступности правительство начинает использовать судебную и систему милосердия, которая определяет, виновен ли подозреваемый и сама приводит приговор в исполнение. Через 2 года в кресле обвиняемого оказывается заслуженный полицейский, который сам отправил на суд, ну, который сам отправил на суд милосердия первого преступника.
1: То есть создатель, так сказать.
4: Да, ему вменяют убийство собственной жены, и у него есть всего 90 минут, чтобы показать бездушной машине свою невиновность. Кстати говоря, у него всего 90, а фильм идет... 1:39.
1: Вот там и было, что состыковки, вернее, не состыковки, вот эти вот, потом собственные правила нарушают. Ну, в общем, сценарий вот, размах на рубль, как говорят, да, удар
4: да.
1: Не на копейку, но вот
4: на
1: 59 миллионов долларов при бюджете в 60. Так что, в принципе, посмотреть можно, я посмотрел. Вот.
3: Понравилось?
1: Ну, не то, что понравилось.
4: На один раз.
1: Да, одноразовый фильм такой, знаешь, посмотрите, забыть.
3: Но вот. Интересненький.
4: На один раз,
1: очень
4: все.
1: Интересная задумка, начало прям такое, думаешь, вау, сейчас круто, и тут вот, понимаешь...
3: концовочка такая.
1: Концовочка такое себе.
4: И даже Крис Пратт не спасает.
1: Сейчас никто не спасает. Если в фильме нет сценария, не спасет тебя. Вон, «Неудержимых» собрали кучу всех в свое время.
4: Стоп, второй «Неудержимый» шикарен.
1: Ну,
4: третий забыть,
1: дальше.
4: Третий забыть.
1: Вот, вот, вот.
4: А второй шикарен.
1: Если посмотреть ради интереса, «Казнить нельзя помиловать» 26-го года, фильм порекомендуем.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Артем, заценишь. Аня, тоже думаю.
2: Ну, давай.
1: Новости юстиции Соединенных Государств Америки.
3: Так.
1: Фанат игрушки Skyrim, думаю, слышали про такую, кое-кто даже играл.
2: Да. Это не я.
3: Даже прошел несколько раз.
1: Мега популярная игруха, да. Если что. Так вот, отсидел этот фанат 1.5 года в тюрьме.
2: За что?
1: А из-за того, что у него в нике было на одно подчеркивание меньше, чем у того, кого реально нужно было посадить в тюрьму.
2: Кошмар.
1: Искала
2: какой.
1: Полиция любителя детей. Ну, вот в игрушках, ага, и прочее. Есть,
3: есть
1: такие люди.
3: Такие, да.
1: Гореть им.
3: Очень сильно гореть.
1: Всю жизнь, да.
3: Да.
1: Вот. А ник у этого, так сказать, существа был ФУС, два нижних подчеркивания. РО, нижнее подчеркивание, ДАХ.
3: Да.
1: А по ошибке арестовали ФУС, одно нижнее подчеркивание, РО, нижнее подчеркивание, ДАХ. То есть, ну, я даже сам бы не понял, честно говоря, ну, если первый раз глянул, я сначала не сообразил, а что тут лишнего. Ну вот, задержали мужика, провел в тюрьме 1.5 года, прежде чем адвокаты разобрались в этом деле. В июле вот этого года оправдали, настоящую сволочь, извините, опять же, ищут до сих пор.
3: А я так понимаю, сейчас, во-первых, парню насыпят очень много денег.
1: Да не, вот знаешь, вот это, кстати, сказки очень часто.
3: Серьезно?
1: Оказываются, да.
3: Я
1: не очень... всегда и не за все там отсыпают много,
3: знаешь,
1: денег.
3: Знаешь, у меня возникает вот вопрос, я почему-то вот не слышал такие случаи ни у нас, ни в России, а очень слышал много в Америке. Когда берут не тех, они сидят очень много лет, и такие, мы ошиблись, все, иди на свободу, доживай свои 3 года.
1: Нет, есть там и большие даже компенсации, но опять же...
3: Я про другое.
2: Это очень грустная история.
3: Я про то, что, а как вы так проводите следствие?
1: А ну вот, ну у них другая система просто.
3: Какая?
1: У них вот это вот все соревновательное, понимаешь? То есть у них вот это берут, в суд идут, и там же разбираются. А у нас до суда еще нужно сначала тебе следователь, потом прокуратура.
2: У нас, если дело попало в суд, значит, оно уже там, ну, у нас
1: практически...
2: обвинительных приговоров 90%.
3: Нет, я про другое. То есть у нас, получается, надо четко доказать, что ты — это ты.
1: Еще на этапе вот этого
3: всего. И даже не дать тебе возможность, ну, если ты — это ты, да, чтобы как-то это... А там, получается, просто сказать, ты виноват. А в чем мы разберемся уже по
1: суде? Все сложнее. И там есть свои минусы, есть свои плюсы. Тут, как говорится, никто не святой, как бы, но очень хочется, чтобы настоящую вот эту вот существу нашли все-таки и наказали по полной программе. Ну, а парню, я думаю, ну, за проведенные это годы что-то там капнет, ну, если прям миллионы, то...
2: Ну, я не думаю, что ему было очень сладко. Таким-то приговором.
3: С таким-то приговором.
1: С такими вещами вообще нигде не сладко.
3: Это факт.
1: И не дай
3: Давайте лучше музыку слушать, а.

0: Реклама на радио. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Лучшее не краины.

0: Симуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А я принесла вам милую новость о том, что это предыдущие были такие серьезные.
2: Доставай. Обмотаю лицо.
1: В соцсетях история такая нашлась. Мужчина пришел в приют забирать одного питомца. То есть вот собачку он выбрал наконец-то. Долго-долго выбрал. Но когда пришел за ней, оказалось, что собака хочет уходить жить не одна. Поэтому он просто взял вот своего будущего хозяина за руку, привел уже, так сказать, к своей сестре. И в итоге теперь есть две счастливые собаки, у которых дом, хозяин, вот, и настоящая собачья человечья семья.
2: Слушай, все как у людей. По закону у нас тоже нельзя брата и сестру разлучать, насколько я знаю.
1: Да, если между ними установлена крепкая эмоциональная связь. А куда уже вот крепче эмоциональной связи, когда собака прям хозяина за руку ведет. Ну, там, кстати, очень умилительное видео. Он прям его так аккуратно пастью за руку схватил и повел. Я думаю, мы это разместим где-нибудь, чтобы можно было посмотреть.
2: Разместим, да. Только для впечатлительным, беременным и кто кому там.
1: Готовьте платочки, ребята.
3: Да что вы, господи, раздуваете?
2: Вот сразу видно, бессердечный кошатник.
1: Вот он, черствый человек.
2: Кошатник.
3: Вы что тут вдвоем,
1: давайте палкой его потыкаем.
2: А я думаю, что у нас в студии котиками пахнет? А это Артем.
3: Я вас после эфира, как бог, черепаху распишу.
2: Отлично, на черепахе, если что, земля стоит со слонами, а на котиках нет.
3: Это факт. Ну ладно, 3 часа, друзья, с вами были три прекрасных голоса. Анна Смирнова, Константин Комком
1: и Артем Аникин.
2: Всем хорошего настроения, отличного дня.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Our President. Книга «Наш президент» издана на английском языке. Первыми, кто смог ознакомиться с изданием, стали белорусские дипломаты. Презентация издания состоялась накануне в Министерстве иностранных дел. Книга «Наш президент» включает большое количество документальных материалов, ксерокопии и фотографий из архивов администрации президента, пресс-службы главы государства и средств массовой информации. Белорусских школьников начнут обучать работе с искусственным интеллектом. Учебная программа рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю для каждого класса. Так, в 9 классе искусственный интеллект будет применяться в моделировании. Это сформирует у детей навыки осознанного взаимодействия с цифровыми инструментами, критического анализа результатов и соблюдения правил безопасности. Театральная майстерня «Батлейка» в гостях у «Каски». 15 августа в агрогородке Лясковичи в рамках фестиваля «Зов Полесье» откроется интерактивная площадка. Гости увидят батлейчные спектакли по мотивам белорусских народных сказок, в том числе «Болтливая жена», «Мужик и черт» и «Матулин клопот». В программе мастер-классы, настольные игры, конкурсные программы, выставки и фотозоны, посвященные белорусским ремеслам и традициям. Сегодня в Гомельском областном объединении профсоюзов будет работать общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Жители области и Гомеля смогут сообщить об отсутствии товаров, их ненадлежащем качестве, резком росте цен или предложить меры по улучшению ситуации на потребительском рынке. Обратиться можно по адресу: улица Советская, 29, или по телефону 329109. Прием ведется с 11:30 до 20:30. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
2: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все. И дом, и кухня. Еще и на санатории осталось.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Тридцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Очередной отборочный этап Евролиги по пляжному футболу начался в Кишиневе. В первом матче предварительной группы С итальянцы разгромили бельгийцев со счетом 6-1. Молдаване одолели команду Казахстана 2-1. Во втором туре сборная Италии встретится с казахстанскими пляжниками, а Молдова будет соперничать с Бельгией. В квартете Д украинцы переиграли эстонцев с результатом 5-1. Датчане победили в овертайме между команду Германии 4-3. Во второй игровой день состоятся две встречи: Дания, Эстония, Германия, Украина. Состязания в столице Молдовы завершатся 2 августа. Белорусские теннисисты вышли в четвертьфинал парных разрядов на турнирах в США и Турции. В 1/8 финала состязаний в американском Мемфисе белорусская Ирина Шиманович и словенка Ника Радишич разгромили британско-испанский тандем София Дженсон и Мария Гарсия. В матче за выход в полуфинал Шиманович и Радишич встретятся с россиянкой Марией Козыревой и Майей Люцман из Великобритании. На старте мужского турнира в турецком Самсуне белорус Сергей Бетов и индийский теннисист Каран Синг уверенно обыграли турецкий дуэт. Карай Керчи и Ерги Керкин. В четвертьфинале их ждет встреча с французской парой Дэн Адет и Габриэль Дебру. Первые победители и призеры чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определены на канале в Заславле. В первый день соревнований разыграны медали на дистанции 500 метров в мужской байдарке одиночкой и женской каноэ одиночке. По итогам финала у парней пришлось выручить сразу две золотые медали. Идентичный результат показали Дмитрий Натынчик и Владислав Кравец. Победительницей 500-метровки среди каноисток стала многократная чемпионка Европы и мира Елена Ноздрева. Сегодня в Заславле состоятся финалы в 7 видах программы. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Гучание краины.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, от себя вести отличное число. Подробности 7 карат. Пока я телефон плюс 7589-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником – Днем трона. Глава государства отметил, что благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике Марокко занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства сегодня совершает рабочую поездку в Брест, где посетит электроламповый завод. Президент ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». В настоящее время предприятие является крупнейшим отечественным производителем светотехнической продукции и источников света. Завод специализируется на выпуске ламп общего назначения, автомобильных, специальных, кварцевых, галогенных и других ламп. В этом году Брестский электроламповый завод приступил к реализации комплексной программы модернизации и концентрации производственных мощностей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещает сегодня Гомельскую область. В выездном совещании принимает участие председатель облисполкома Иван Крупко, помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Одна из точек рабочей программы – строящийся в Гомельском районе свинокомплекс на 100 тысяч голов. В фокусе – особенности возведения объекта, финансирование и сроки. Необычного гостя приняли дачники под Клёцком. Пока хозяева мыли машину, на участок прилетел аист. Сначала они подумали, что птица хочет попить, и аккуратно уменьшили напор воды. Оказалось, что пернатый прилетел совсем за другим. Аист пошел прямо под струю воды и с явным удовольствием устроил себе освежающий душ. А после спа-процедуры он спокойно напился и улетел по своим делам. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
7: Реклама на радио Гомель-ФМ.
8: Телефон 343-343.
9: Гучание краины. Ох, вы...

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюльками были на пике популярности именно в советские времена. Осветительные приборы говорили о хорошем вкусе хозяина, а также указывали на уровень достатка. Но в те времена промышленность не радовала широтой ассортимента и изобилием форм. И все же можно выделить несколько моделей, которые пользовались большим спросом. Люстра «Каскад». Хотя многие до сих пор не знают ее название, в прошлое время она была очень популярной. В магазине практически не задерживалась и была на расхват. Если внимательно рассмотреть светильник, то можно легко понять, почему он получил такое название. А все дело в его конструкции. Светильник был собран на многоярусном круглом каркасе, на котором подвешивались пластиковые съемные элементы под хрусталь, которые в народе и назывались висюльками. Крепления были несовершенными, и висюльки постоянно отваливались, терялись или разбивались. В люстре появлялись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
0: Олдскулы свело.
2: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи Mid-Century Modern. Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 30 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Алло.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Гучание краины.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев, готовь из мясовых продуктов, транслюй и слухай белорусскую музыку, читай и размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной. Глава государства подчеркнул, что в целом по стране урожай должен быть не ниже уровня прошлого года. В связи с этим президент высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Он уверен, что беларусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. Премьер-министру Александру Турчину детально доложили о ходе строительства свинокомплекса в Гомельском районе. Строительство осуществляется в установленные сроки. На 1 июля степень готовности превышает 17%. Ввод объекта запланирован на 2027 год. Суммарные мощности рассчитаны на производство 12,5 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Возведение идет поэтапно. Продолжаются работы по монтажу металлоконструкции, стеновых панелей, устройству внутренних и наружных систем навозоудаления, а также укладки фундаментов. Батька Лукашулю получили 6 мозырьских многодетных семей. Здесь продолжают реализовывать республиканский проект белорусской партии «Белая Русь» «Третий батьков». Название акции – отсылка к словам президента, когда он сказал, что третий ребенок его. Поздравив родителей, председатель районного отделения белорусской партии «Белая Русь» Феликс Галюк отметил, насколько значителен вклад многодетных семей в укрепление демографического потенциала района. Еще одна информация напоследок. Предрассветные часы завтра станут лучшим временем наблюдения звездопада Южная Дельта Аквариды. Об этом сообщили в Московском планетарии. Активность метеорного потока в ночь максимума будет достигать 25 падающих звезд в час. Область их появления в небе будет находиться в созвездии Водолея. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Всем хорошего настроения желаю и врываюсь в этот прекрасный день и в замечательный эфир дневной 30 июля на календаре. С вами Олеся Василькова, как обычно в это время. Впереди много позитива и много музыки. Об этом прямо сейчас. Аня Лорак впереди с

приветики пишем на Viber плюс 375-29-34-11-34-8. А также заходим в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM и подписываемся. Всем отличного дня.

0: Гороскоп за минуту.
1: Сейчас расскажу советы звезд на сегодня. Овны, не спешите исправлять чужие ошибки. Сегодня каждый должен пройти свой урок. Тельцы, вещь, которую вы давно собирались выбросить, напомнит о приятной истории. Близнецы, чем проще сегодня будете объяснять свои мысли, тем быстрее вас поймут. Раки, не откладывайте важный разговор. Он нужен не только вам. Львы, сегодня лучше удивлять поступками, а не обещаниями. Да не только сегодня, знаете, всегда. Девы, не переживайте, если что-то идет не по графику. Весы, кто-то неожиданно окажется вашим союзником. Скорпионы, сегодня полезно дать себе слабину, но не требуйте от себя невозможного. Стрельцы, день словно создан для того, чтобы попробовать что-то впервые. Козероги, не проходите мимо чужой идеи. Возможно, именно она дополнит вашу. Водолеи, если сегодня появится шанс сменить обстановку хотя бы на часик, соглашайтесь. И рыбы, иногда полезно перестать искать ответы и просто наблюдать. А это был гороскоп на сегодня, 30 июля.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Автопати уже завтра состоится, 31 июля, поэтому я всех приглашаю на площади Восстания. Вместе с сотрудниками ГАИ будем вас привлекать. Я буду в студии, буду задавать вам вопросы по правилам дорожного движения. Ну и вы будете правильно, я надеюсь, отвечать и получать, конечно, подарки от нас и наших партнеров. Например, это компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» — это ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: И о звездах. Вот лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков признался, что же помогает ему сохранить энергию и хорошее настроение. И это его дети. «Я просыпаюсь утром, а на мне нога. Папа, вставай, и все дело в семье. Это счастье понимать, что ты всего достиг, а самое главное, счастлив дома. Это дает радость и улыбку с самого утра». Вот так вот он поделился. Это здорово, действительно помогает всегда дальше творить, ну и деньги зарабатывать, конечно, тоже.

Автопати у нас состоится завтра, и я рассказываю про наших партнеров. Это автошкола Накотовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение — это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всех.

0: Реклама на радио.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.

0: незаметно пролетел час, что уже Анечка Смирнова пришла, мне тут рассказывает всякое.
1: Да, рассказываю. Сейчас и вам расскажу о том, что президент у нас сегодня посещает Брест. Вот что говорит. При этом мы послушаем. Расскажу о том, что защитная дамба в Чонках готова, так что, если что, весны и паводков можно не бояться.
0: Ой,
1: совершенно
0: хорошо
1: будет. Да. Ну и, как обычно, последняя новость у нас что-то интересненькое.
0: Про так собачек вот или что там? Птичек?
1: Нет, а не что? Поверишь, про славянский караван. Это первый грузовой поезд, который вот будет от нас возить всякие наши важные вещи.
0: Интересно, белорусскую, интересно.
1: Да. Хорошо. Да, вот.
0: Расскажу. Я уже думала, ты продолжишь. Все, хорошо. Слушаем новости с Аней Смирновой. Я, Олеся Василькова, не прощаюсь. Скоро услышимся.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 12.05.2006. Подробности на diamante.ru или по телефону 229-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной. Глава государства также провел анализ ситуации на брестских землях.
5: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю... Не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брестчины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
6: Вы абсолютно точны. Если взять сейчас по уборке, те же Баранович, Ляхович, Лиханчицы убрали всего лишь около 20%. Все остальные районы находятся за интервалом 50-60%.
5: То, что ты уберешь, это я не сомневаюсь. Объемы тут понятно. Меня интересует результат. Урожайность хлебов, там, зерновых и так далее. Я понимаю, что здесь земли не лучше. Там они немножко лучше. Ну и там дождей, наверное, больше было. Ну, или нет?
6: Более удачно было по Барановичам, по Ляховичам и Вацевичам.
5: Я об этом и
6: да,
5: говорю.
6: То, что говорится, центральная часть, вот вы правильно сказали, Кобрин, тут Малорита, вот дальше Жабинка, Брестский район, тут да. Немножко залило там в Пружанском районе.
5: Ну и знаешь, наполовину... Петр Александрович, в целом неплохо. Лило везде одинаково. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, ну, это будет великое достижение. Ну, даже 11,5 – это хорошо. Но здесь, вот на западных твоих землях, ну, я ожидал чуть-чуть лучше. Неплохо, но это не твой уровень.
4: Новостям региона. Защитная дамба в Чонках готова. Сейчас объект проходит финальный этап перед вводом в эксплуатацию. Оформляются разрешительные документы и проводятся необходимые испытания. До конца недели дамбу должен осмотреть Госстройнадзор. Новая защитная конструкция позволит снизить риск подтопления в населенном пункте, который расположен на берегу реки и регулярно сталкивался с последствиями весенних паводков. Еще одна информация напоследок. Первый грузовой поезд «Славянский караван» отправился из Орши в Узбекистан. В составе поезда вагоны с продукцией деревообработки, продовольственными грузами, в том числе сахаром и картофельным крахмалом, а также комбикормами. На начальном этапе «Славянский караван» будет курсировать дважды в месяц. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Эфир продолжается, а настроение поднимается. Надеюсь, именно так и происходит во время дневного эфира, да и вообще во время прослушивания Гомель FM. С вами Олеся Василькова. Впереди у нас... Впереди у нас много музыки и много интересных новостей. Послушай, Not Your Man.

небо от Владимира Преснякова ждет нас впереди. Только взять и отпустить. Майли Сайрус ворвется в этот час. End of the World.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Время.
1: Мировое время на Гумиле ФМ. С вами Олеся Василькова. Полиция Японии арестовала музыканта, которого подозревают в многолетнем причинении дискомфорта пожилым соседям. Он, значит, с 2019 года практически круглосуточно играл на множестве гитар и включал радио на максимальной громкости. И из этого шума четверо соседей столкнулись с серьезными проблемами. Страдали от недосыпания и депрессивных состояний. Хотя мужчине неоднократно вручали официальное предупреждение, он не скорректировал свой поведение. И в ходе уже следственных действий из жилища изъяли свыше 40 гитар, в том числе электрогитары, а также всякие диски, плееры, усилители. Ну и замеры показали, что уровень шума в районе достигал более 80 дБ. Городские власти сравнили этот показатель с шумом движущего поезда. Представьте, как это было очень-очень даже шумно. Ну а в Японии сейчас 19 часов 20 минут. А последнее письмо пассажира «Титаника», написанное за 4 дня до катастрофы, продали на аукционе в Великобритании за 60 тысяч фунтов стерлингов. Вот кто-то же покупает эти письма, я всегда удивляюсь вообще. Генри Прайс Ходжес сел на лайнер и путешествовал вторым классом. Билет обошелся ему в 13 фунтов стерлингов. И 10 апреля 1912 года он находился на борту и написал письмо своему другу. Рассказывал о путешествии и описывал обстановку на лайнере. Он говорил, что погода хорошая, и писал, что пассажир проводит время за играми, чтением и другими занятиями. Ну а в конце сообщил, что собирается лечь спать пораньше, поскольку чувствует себя уставшим. Но спустя 5 дней после написания письма «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул. Вот такие дела. Но 60 тысяч фунтов за такое письмо очень даже многовато, я считаю. Хотя, у кого какие расценки. Ну а в Великобритании сейчас 11 часов 21 минута. Это было «Мировое время», часы с вами сверяла Олеся Василькова. Всем хорошего дня!

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: уже завтра с 13 до 14 состоится акция «Автопати». «Гомель-ФМ» проводит ее совместно с Госавтоинспекцией. Приглашаем всех на площадь Восстания. Буду вам задавать вопросы в прямом эфире по правилам дорожного движения и будете получать подарки за это. И у нас есть партнер «Бутик Авто». Нужен хороший авто вам в «Бутик Авто». Там можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, 23.
1: Лучшее не краины.

Free Day, это Jonas Love на Гоме ЛФМ. Еще одна новиночка у нас впереди. Дмитрий Маликов выпустил песенку под названием «Заберу тебя в июль». О, уже июль заканчивается, но ничего страшного. Танцевальная песня получилась, которая напоминает о пляжах, лазурных волнах и ярком солнце. Но сам Маликов говорит, что главное — это настроение. И он надеется, что композиция станет частью летних воспоминаний у слушателей. Ну, посмотрим.

0: считала, что в Беларуси этим летом возросла популярность зоогостиниц. Затем, как питомец проводит время в гостинице, можно наблюдать через мобильное приложение. Ну классно, эта услуга самая востребованная среди владельцев собачек. Каждый день оттуда присылают видеоотчеты. Это каждая прогулка. Утром, вечером и днем. Тут у собак мягкие коврики, лежанки и подушки. Ну а в расписании сбалансированное питание, сухой корм, мясо, ну и другие продукты. Рацион составляют, конечно, вместе с владельцем. Ну а в программе, как и в любом отдыхе, есть развлечения. У собак любимые игрушки привозят сами хозяева. Это шарики, веревочки, косточки. И три раза в день не гуляют, как я уже говорила. Ну а чтобы отправиться в такой отпуск, собакам, как и людям, нужно предоставить паспорт. Только вместо визы тут проверяют прививки. Но это, кстати, очень здорово, что есть такие зоогостиницы. Вот, например, едут отдыхать владельцы, а некому оставить собаку. И тут очень классный вариант такой.
1: Музыка твоей страны.

0: Ой, чувствую себя богиней нужно каждый день, правда, Анечка Смирнова? Ты чувствуешь себя богиней?
1: Иногда, когда начинаешь творить невозможное, то да. Именно это чувство в тебе просыпается. Ты, наверное, хотела узнать, что я принесла тебе.
0: Очень хотела, да.
1: Да, мы послушаем президента. Опять все еще он находится с рабочей поездкой в Бресте. Потом я расскажу о том, как работают мобильные рейдовые группы на Гомельщине. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что, оказывается, заболевание сезонными вирусными инфекциями может иметь положительный эффект.
0: Хорошо, об этом не совсем поняла, но ладно. Слушаем, значит, новости, чтобы все понять. С вами Олеся Василькова. Слышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель FM.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной. Глава государства поручил навести порядок.
4: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
5: Есть
4: вот деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются. Он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает. Говоришь ты, что у тебя какой-то альтернативный пресс. Ну, так...
5: Завтра покажем, Александр.
4: Ну, это ты покажешь, но я не увидел особо, что ты с соломой хорошо работаешь. И самое главное для всей страны и для тебя – надо готовить подозимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего. Надо увеличить, Петр Александрович. Как бы ни было трудно, хоть по ночам, хоть как-то. Ты ж понимаешь, рапс надо до 20 августа посеять.
5: Посеем, Александр, у тебя нет тоже никаких сомнений. Солому 60% уже вывезли. Параллельно идет
4: ну,
5: спашка,
4: это тебе подготовка. В Бресте доложили 60%. Мне кажется, третью часть ты только соломы собрал и вывез.
5: Да мы вчера на гора выдавили.
6: Просто солому со стороны производителей грибов. Шампиньоны, они все сами вычищают.
4: Никому ты не веришь, что это огромный спрос. У него грибов столько, что у него одного поля соломы для этого хватит.
6: Нет,
5: недостаточно.
6: Не-не-не, большие объемы.
4: Слушайте, ребята, очень если вы завалите мир грибами, и на это пойдет солома, спасибо вам. Но я знаю, сколько надо соломы для грибов. Да, что-то надо, но у тебя такие объемы соломы, которые тебе где-то надо и запахивать их вместе с азотом. А урожайность, плодородие полей здесь не очень, в районе Бреста и Кобрина. Плата такое здесь. Поэтому ну, не надо думать, что солому ты всю отдашь на грибникам. Удовлетвори. Брестчане молодцы, они предприимчивые в этом отношении, да. Наводи порядок, начинай с будущего года здесь наводить в Бресте порядок. Я очень на тебя рассчитываю.
3: Новостям региона. Мобильные рейдовые группы на Гомельщине продолжают проверки сельхозпредприятий во время уборочной кампании. В Добрыжском районе инспекторы проверили хозяйство «Утевское». Нарушение не выявлено. Вся зерноуборочная техника работает в полях, топливо и документация в порядке. Тем не менее, с начала уборочной по материалам сотрудников органов внутренних дел уже возбуждено 15 уголовных дел, в основном по фактам хищений. Хозяйствам возвращены более 3000 литров топлива, около 2,5 тонны зерна и другие материальные ценности. Проверки продлятся до завершения уборочной кампании. Еще одна информация напоследок. Заболевание сезонными вирусными инфекциями может иметь положительный эффект для организма. Об этом рассказал академик РАН-вирусолог Сергей Нетесов. По его словам, подобные болезни помогают избавиться от дефектных перерождающихся клеток, которые создают риск развития рака. К этой минуте вся информация еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автосалон». «Автомир».
7: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Девочка Луна открывает этот час. Это Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Всем желаю прекрасного настроения, хорошей погоды. Еще месяц лета остался, поэтому наслаждаемся просто вовсю. Делаем все, что вам хочется. Ну, в пределах разумного, конечно же. Ну, а теперь о музыке. Преданный бывший, а она теперь...

приветики присылаем. Наш вайбер есть для этого. Плюс 375-29-34-11-34-8. И подписываемся на наш телеграм-канал. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Музыку

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: хорошо, когда больше, чем просто чувства. Маяковский от Саши Санта прямо сейчас на Гомель-ФМ. Ну, а я, как обычно, вам расскажу про автопати, которая состоится уже завтра с часу до двух. Будем раздавать подарки на площади Восстания, поэтому приезжайте, будет классно, поднимем друг другу настроение. И у нас есть партнеры, это Xiaomi. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ, Мандарин Плаза, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.
1: Музыка твоей страны.

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Ну, я о звездных парочках расскажу. Вот Елизавета Боярская недавно поздравила своего мужа, актера Максима Матвеева, с топазовой свадьбой. Это 16 лет, кстати говоря. С днем рождения, с нашим днем, 16 лет. Я не перестаю восхищаться тобой, очаровываться всем, что ты делаешь. Ты наш маяк и опора. Пусть все сбывается, все, что ты задумываешь. А мы всегда рядом. Ну, классно, мне нравится эта пара. Они, кстати, вот я почитала, познакомились на съемках фильма в 2009 году, а в 28 июля 2010 года они уже расписали в ЗАГСе. Вот молодец Максим Матвеев. В течение года сделал предложение. Я считаю, так и надо. Не то, что некоторые затягивают на много-много лет.
7: Мы так похожи мурашками по коже.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

Вот нашла статью, что в России каждый третий руководитель компании планирует расширить офис в этом и следующем году. Главная причина – это массовый возврат сотрудников с удаленки. Все уже насидели все на удаленке. Пока люди работали из дома, многие обзавелись подработками, и работодатели решили взять ситуацию под контроль. Вернув людей в офис, компании заодно проводят негласный аудит, кто реально нужен, а кто не нужен. И в итоге людей стало больше, а метров не хватает, все, расширяемся. Вторая причина – это борьба за молодые кадры. Зумерам недостаточно стола и стула, им нужны переговорные, зоны отдыха и доступ к технологиям. Ну а часть сотрудников и сами предпочитает офис тесной домашней обстановки. Я бы тоже, наверное, не смогла на удаленке работать. Мне нужно общение с людьми.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Фамилия ФМ. Все скажет музыка.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит.

Ну а вот британская певица Адель столкнулась с волной критики в соцсетях после того, как ее снова сфоткали в облегающей одежде на море в отпуске. И обратили внимание на вновь набранный вес. Слушайте, худеешь — плохо, комментируют. Набираешь — тоже плохо, да что ж такое. Некоторые оставили резкие комментарии и обвинили певицу в возвращении лишних килограммов. Надеюсь, морские обитатели не пострадали от того, что она вошла в воду. Какой ужас такое писать, я вообще в шоке. Но многие, конечно, встали на ее защиту, что она выглядит великолепно, красиво, и у нее прекрасный голос. И она продала миллионы пластинок по всему миру, и чтобы оставили ее в покое. Слушайте, вот как сложно звезды на самом деле постоянно находиться под этим прессингом. И вообще, отстаньте уже наконец-таки от женщин. Как хотят, так и выглядят. И вообще нужно собой заниматься, чтобы не приходилось писать гадости другим людям.

0: Пицца в Автопате состоится уже завтра. Продолжаю рассказывать о наших партнерах. И это доставка пиццы и суши раз-два. Раз вкусно, два быстро. Раз-два — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Лучшая не краины.

0: Концу Андрей Баранов уже пришел, расскажет о новостях. Андрей, только не кричи, это Филипп Киркоров так советует. Привет.
1: Договорились, я буду очень спокойно говорить. Вот знаешь, у нас в Гомеле прошла студенческая жара. Это очень интересное состязание для вузов.
0: Так.
1: И как раз-таки назову победителя.
0: Супер,
1: порадуемся
0: отлично.
1: Все вместе за
0: отлично,
1: него.
0: Отлично, да, обязательно порадуемся. Хорошо, ну а я с вами прощаюсь. Все три часа с вами была Олеся Василькова. Услышимся завтра. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Западение 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест с рабочим визитом. Глава государства рассказал, где лучше всего научить дисциплине тех, кто не хочет работать.
5: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать – лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуше? Вот там, где я бываю в Пуше, ну там так аккуратно все. Ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? И это Пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем, все можем. Но если есть дисциплина, вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, ты же это знаешь.
6: И у нас тоже.
5: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе. Мужской, сложной работе. Вот в чем вопрос. Но если ты и там, ну там отлынивать очень сложно. Там строй поставят и будь здоров. То есть надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
4: К новостям нашего региона. Важный пункт в программе посещения Гомельской области премьер-министром Александром Турчиным – Белорусский металлургический завод в Жлобине. В выездном совещании принимают участие председатель облсполкома Иван Крупко и помощник президента инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый. Руководители ознакомились с работой основных цехов флагмана металлургической промышленности, спецификой производства металлопродукции. В центре внимания работа в условиях конкуренции, увеличение показателей, а также освоение новых рынков сбыта. И еще одна информация напоследок. В Гомеле завершился открытый городской туристический слет «Студенческая жара-2026». В течение двух дней студенты вузов соревновались в спортивных и творческих конкурсах. Абсолютным победителем в общекомандном зачете стала команда Гомельского медицинского университета. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Пять встать.
9: Куда?
10: Зачем?
11: Который час?
12: Можно я сегодня никуда не пойду?
13: Тяжело просыпаетесь?
14: Да еще 5 минут еще.
13: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в Жлобине произошло возгорание экскаватора. Пострадавших нет. Также пожар произошел в садовом товариществе «Стужки урожая» Светлогорского района. В результате поврежден дачный дом. Пострадавших нет, а причину пожара устанавливают специалисты. Кроме того, спасатели выезжали на оказание помощи подростку в городе Речице по улице Нефтяников. По прибытии к месту инцидента выяснилось, что 12-летняя девочка, играя с друзьями, поскользнулась и упала между двух гаражей, застряв обеими ногами. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали подростка и передали медикам. Уважаемые радиослушатели, помните о соблюдении правил безопасности. Лето – это время каникул и активного отдыха на свежем воздухе. Однако именно в этот период возрастает риск попадания детей в чрезвычайные ситуации. Родители, организуйте безопасный досуг своему ребенку и расскажите о потенциальных опасностях тех или иных игр. Берегите себя и своих близких.
0: Музыка твоей страны.

0: всего дома. Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина. Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в Дюке Запад. Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дюки Запад. Все для кровли под одной крышей.
1: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Минск» добыл первую победу на проходящем в Астане турнире по фиджитал-баскетболу в рамках игр будущего. Выступлений на соревнованиях наши парни начали накануне с поражения от российской команды «Лига Про Тим» 27-30. Вторым соперником Минска в четверг стала Team Apex из Южноафриканской Республики. В виртуальной части белорусы разгромили соперника со счетом 21. С учетом поединка на баскетбольной площадке итоговый результат встречи составил 32-20 в пользу минчан. В матче за выход в четвертьфинал завтра водопечная Яна Маринина сыграет с проигравшей командой в паре Хорватия и Черногория. Всего участие в соревнованиях по фиджитал-баскетболу принимают 12 команд. Белорусские футбольные клубы проведут ответные поединки второго квалификационного раунда Лиги конференции. «Динамо Минск» примет «Нефчи» на стадионе «Берое» Болгарии. Стартовый свисток прозвучит 20:00. «Баты» отправится в гости к швейцарскому «Сиону». Начало 21:15. «АМЛ Витебск» с «Утиски» в Черногорию. Старт в 22:00. Прямая трансляция матча «Минского Динамо» будет доступна на телеканале «Беларусь-5». Сегодня стартует шестой розыгрыш Кубка Цеплакова. Хоккейный клуб «Рысь» на стадии 1/8 финала встретится с новополоцким «Нефтехимиком». Серия продлится до двух побед одной из команд. Первый матч пройдет сегодня вечером на арене «Светлогорский». Начало в 17:00. Вход на трибуны свободный. Прямая трансляция матчей на YouTube.

0: У нас рекламируются все.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроцикл. Циклы, классика бездорожья, эндуро, свобода на двух колесах, новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad, твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал. Подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест рабочим визитом. Глава государства рассказал о подходах к развитию производств и о том, на что нужно взять крен.
4: По проектам. Петр Александрович, у нас взят курс на придумывание каких-то объемных проектов, и по теме, которая у нас никогда не культивировалась в стране. В то же время в развитие проектов некоторых производств нам нужны инвестиции. Ну, например, вот у тебя эта лампочка. Ну, то, что я прочитал, сегодня посмотрим. Это лампа Ильича, она уже даже запрещена во всем мире. Уже эти ваты, киловатты, лампочки Ильича никому не нужны. Что нам надо? Какая лампочка нам
5: светодиодная
4: надо?
5: Светодиодная лампочка.
4: Светодиод, спрос огромный. Да, конкуренция есть, будем об этом говорить. Так надо здесь вкладываться. Ну почему нет? Если старые нам не надо, новые, спрос большой, да и в Беларуси на светодиод надо менять все. Потому что это экономично, выгодно и так далее. Мир это понял. Почему не вкладываться сюда? То есть там, где есть школа, где есть компетенции, так?
5: Абсолютно верно.
4: То же самое у тебя на БелАЗе. Ты ж белазовец. Вот смотри, вложился ты, с тебя же начиналось 450 тонн этот...
5: 360-400.
4: Гигант тонн, этот вот стоит на одинокий страдалец этот...
5: Красиво
4: стоит. На ВДНХ. Я еду,
5: спасибо,
4: думаю,
5: спасибо, красиво стоит.
4: Гигант, ну, страдалец один стоит, спасибо. Как будто у нас больше техники нет.
5: Я еду только...
4: Но
5: я...
4: сделали же.
5: Сделали, конечно.
4: Сделали хорошее дело. Не выдумывали что-то, а развивали то, что мы умеем делать. Нам надо, Дмитрий Николаевич, в правительстве взять крен на это. На развитие того, что мы умеем. Модернизация, ну да, там робот, не робот. Ну и что-то новое, как вот Михайлович сделает там пресс-подборщик, эту робот и так далее. Ну он сказал, что конкурентом будет у тебя. Ну, по старинке,
6: хорошо,
4: говорит, я помню. Да, говорит, что...
5: Нет, у меня вас опоручение, Александр Ильич.
4: Нет, помню, молодец. Нам нужны это. Ты же видишь, убрать убрали, и комбайны прошли. И в этих в лентах лежит солома. А ее надо мгновенно скрутить, свернуть и убрать. Но, Петр Александрович, видно, недопустимо. Вот при вылете из пуши я заметил, ужасно. Наверное, сена же, или сено у вас там что-то было, Господь вам подарил, скорее всего, сено. Вы в рулоны свернули и бросили. Это должно лежать под крышей. Или ты шапку какую-то для этих рулонов должен придумать, чтобы не замокло. Потому что спрессованное сено попадет туда, вода, все сгнило. Я это знаю из опыта. У тебя там на вылете из пуши я вижу. Ну и что завтра посмотрю там другие земли. Поэтому неплохо ты работаешь здесь, но надо больше. Если уже ты не дашь результата, ну так на кого ориентироваться? На Ивана Ивановича Крупко, так он бедолага, у него Гомельская область не Брестская. Поэтому посмотрите, это мои впечатления, я тебе сказал. Может, я где-то не прав. Ну, скажите только на фактах, не философствуя.
3: К новостям нашего региона. Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание на Белорусском металлургическом заводе. Были рассмотрены вопросы работы завода в рамках сложившейся рыночной конъюнктуры. Гендиректор Александр Сакович проинформировал о текущей ситуации, мерах по стабилизации работы предприятия, повышении конкурентоспособности продукции. Александр Турчин подчеркнул основную задачу – обеспечить эффективную работу БМЗ, работу, которая генерирует финансовый результат, чтобы предприятие могло жить и развиваться. В Калинковичском районе межведомственная комиссия проверяет готовность учреждений образования к учебному году. Специалисты оценивают безопасность объектов, соответствие санитарным нормам, состояние пищеблоков, спортивных и актовых залов, а также систем противопожарной и антитеррористической защиты. Все выявленные замечания должны быть устранены до 1 сентября. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
9: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
10: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16:10. У микрофона Аня Мишина. У нас сегодня насыщенный эфир. Расскажу про интересные заметки, музыку, новости и проведем розыгрыш. А подробности и условия расскажу в начале следующего часа и закину интригу. Приз – это 2 билета на концерт. Оставайтесь на Гомеле ФМ, а мы начинаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Опять по телу. Послушаем музыкальную драму о паре, которая на грани расставания. Полина Гагарина и «Твоими руками». Камрад подскажет, как выйти из тяжелого жизненного периода в треке «So Good».

вот когда сильно влюблен, но сделать первый шаг, ой, как страшно, исполнит Somewhere My Body из Натриди. Катя Газетина посвятила трек поиску того самого важного персонажа в жизни в треке «Мой человек».

Кельвин Харрис исполнит легкий трек «Satisfy», где мягкий голос Джей-Зи идеально дополняет расслабленную летнюю атмосферу трека. Продолжает наш вечер Хьюгл и трек «Moving to the Sun», который символизирует свободу, тепло и побег от серости.

Ангелина Пипер – это не простая исполнительница, а артистка с уникальной географией творчества. Начав карьеру в Беларуси, она успела покорить телешоу на другом конце планеты, переехав вслед за мужем в Америку. Она решила принять участие в мексиканском шоу «Голос». Девушка прошла сложнейший кастинг среди 15 тысяч претендентов. Представляете, вот так. А трек, который только что звучал, «Музыка громче», занимает особое место в дискографии исполнительницы, так как он знаменовал ее такой уверенный переход от традиционной эстрады к динамичному клубному поп-звучанию, окуная своих слушателей в огненный и громкий сет. А что, если сделать громкость абсолютно приватной? Плавно перенестись из шумного города в скрытое чужеглаз пространство прямиком в трек «Silent Disco Jade».

Друзья, напомню, что уже в эту пятницу, то есть завтра, пройдет совместная акция с ГАИ «Автопатия» на площади Восстания с часу дня и до двух. Наша коллега Олеся Василькова будет задавать вопросы. Конечно же, без призов не обойдется. О партнере этой интересной и полезной акции расскажу прямо сейчас. Компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 31 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

вроде защитного щита от повседневного стресса. Мы пытаемся взбодриться, бежим куда-то, но иногда нужно просто честно признаться себе. Я не готов, либо я не готова, мое тело не готово к этому дню. Ну, бывает. И в этой слабости есть своя такая особенная честная красота. Передаю вам это настроение. Somber, My Body is Not Ready или кофейная песня. Закройте глаза и просто почувствуйте.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

На что только не готовы наши мужчины ради своих любимых женщин. И в огонь, и в воду, даже если там плавают крокодилы. Владелец фермы предложил $1 000 000 тому, кто переплывет озеро с голодными крокодилами. Толпа смотрящих замерла в страхе, ведь никто не хотел рисковать жизнью даже за такую сумму денег. Но вдруг раздался всплеск в воде. Некий мужчина изо всех сил поплыл к берегу, отбиваясь от хищных крокодилов. Наперекор всему он выбрался живым. А удивленный хозяин подбежал вручать, естественно, обещанную награду. А герой, переводя дыхание, признался, он не прыгал сам. Его кто-то толкал в воду. А виновником оказалась его жена, которая подтолкнула мужа к победе. Ведь за каждым успешным мужчиной стоит женщина, готовая подтолкнуть его к вершинам. Ведь именно правильный импульс способен заставить человека сделать невозможное. Ребят, не повторять, опасно для жизни.

0: Реклама на радио.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Музыка твоей страны.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 16:52. У микрофона Аня Мишна. Напоминалочка о том, что уже завтра состоится совместная акция с ГАИ «Автопати» на площади Восстания с часу дня и до двух. Приходите, будут подарки от наших партнеров. О них сейчас расскажу. Если кто-то планировал официально стать водителем, вам поможет автошкола на Котовского. Не автошкола, а мечта. Теория вся на ура. Вождение – это наслаждение. Вы приходите к нам, друзья. Мы рады видеть вас всегда.

0: На часах 16:57, первый час завершился быстро и незаметно. Андрей Баранов что-то хочет рассказать по секрету?
1: Секрет.
0: Вещай.
1: Но уже не секрет. Молодежные инициативы на следующий год, объявлен конкурс, и каждый может предложить свою идею, которая может реализоваться.
0: Интересно. Подробнее чуть позже об этом. А мы услышимся уже в следующем часе. А пока послушаем Мартина Дженсона и трек «Deep Love», под который физически невозможно стоять на месте.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест с рабочим визитом. Глава государства рассказал, почему конкуренция – хороший стимул для производителей.
5: Сколько у тебя в холдинге человек?
6: Ну, в настоящий момент 4,5 тысячи.
5: Что это было? А предприятий?
6: 18.
5: Конечно, нагрузку ты взял приличную, я это ценю. И отрасль себя, знаешь, перспективная, и в мире конкуренция приличная. Но куда деваться?
6: Да, конечно.
5: Ну, вот по этим лампам мы обсуждаем много. Ну, светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, ну, они уже вот вечером, завтра никому не нужны. Надо где-то чуть-чуть помочь, я уже Петру говорил. Ну, в это надо вкладываться. Это компетенции наши, деньги какие-то у нас есть. Поэтому искать новые какие-то, не то что проекты, новое производство создавать в районах, один район, один проект, вот мы говорим, ну, может быть, и не надо. Вот говорят, где-то там в Минской области увеличили на сыродельном заводе по новым технологиям увеличили производство сыров. Ну и хорошо. Это тоже хороший проект в развитии старого. Мне какая разница? Люди будут заняты, зарплата будет. Но главное, мы это умеем делать. Создать какое-то новое производство. Да, надо. Вот Виктор Михайлович, вы знаете, Кранкевич делает там роботы для доения коров. Предко говорит, к концу года ждет. Надо это делать. Никуда не денешься без этого. Это наше будущее. Мы это должны сделать. Пресс конкурирует с Петром Александровичем, они, тот делает пресс, уже сделал, этот сделал. Посмотрим, что лучше. Пускай будет эта конкуренция. Убрали хлеб из-под комбайнов, солома в этих волках валяется. Что надо? Надо хороший пресс. У нас же были прессы, не в этом дело. Но я еще в прошлом году остро заметил, урожай был, много соломы, а убрать вовремя не можем. Что значит не убрали солому? Вовремя не убрали, вовремя не вспахали, вовремя не посеяли, урожай не получили. Узкое звено – уборка соломы. Плуги есть, все есть, это у нас есть для обработки почвы. Надо вовремя убрать солому с полей. Вот бывший вице-премьер уже не бывает, он сказал, я сделаю лучше, чем нынешний вице-премьер. Этот говорит, нет, у меня будет лучше. Уже сделали образцовые прессы. Сколько ты? Два сделал всего?
7: Два.
5: Или
7: два.
5: Шесть?
7: Два.
5: Два. А ты шесть?
7: Один у нас на испытаниях. Заключение
5: сделали. Это хорошо, что идет вот эта конкуренция. Но это не так. У нас тут внутренний рынок это все потребит. Твое производство на внутреннем рынке не обойдешься.
4: Новостям нашего региона. Министр информации Дмитрий Жук провел встречу с жителями Гомельщины в областном общественно-культурном центре. В своем выступлении глава ведомства подчеркнул важность сохранения стабильности и благополучия для будущих поколений, а также необходимость защиты достигнутых результатов от попыток их обесценить извне. В формате живого диалога Дмитрий Жук ответил на вопросы участников, обсуждались культурный код белорусов, роль журналистов и блогеров, судьба печатных СМИ, а также работа операторов связи. Министерство образования объявило старт конкурса по отбору молодежных инициатив. На следующий год участвовать могут молодежные общественные объединения либо инициативная группа двух человек из состава. Проекты принимаются по трем направлениям – досуговому, информационно-идеологическому и военно-патриотическому. Для участников из Гомельской области оригиналы документов нужно направить в обком БРСМ не позднее 5 сентября. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: начала часа представляет автосалон «Автомир».
9: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.
10: Новости искусственного интеллекта.
11: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
11: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.09, почти вы на Гумилев-ФМ, у микрофона Аня Мишина. Ребят, не забывайте о том, что в следующем часе у нас состоится розыгрыш, а призом будет 2 билета на концерт «Легенды ласкового мая». В Телеграме Гомель_FM пишите слово «Играю», и мы с вами в прямом эфире разыграем билеты. И у меня для вас есть еще одна новость. В этом часе у нас будет интервью с нашим корреспондентом Владой прямо с места события, поскольку именно сейчас проходит 3-й форум блогеров в Минске. Не переключайтесь, а наш вечерний эфир продолжается, и в этом часе послушаем. Трек о любви и надежде от Риты Ора «Joy».

Ава Макс в треке King and Queens метафорически сравнивает жизнь с шахматами. Кому шах, а кому мат? Послушаем. Soda Love в треке «На красный» расскажет историю пары, которые отчаянно пытаются договориться в отношениях. December 10 и трек Eyes Against the World, где все о любви, вопреки всему. А продолжает наш вечер группа «Руки вверх» с треком «Сияй», где призывают верить в себя, преодолевать жизненные штормы и сиять, несмотря на все сложности.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кліч Палісся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Палісся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

только что промчались на высокой скорости под ритм World Gone Wild, но пора возвращаться в реальность, где за окном уже потихонечку темнеет. Самое время сменить громкие биты Робина Шульза на тихую и личную меланхолию, где вокал просто обволакивает. Настраиваемся на вечерний релакс с Никитой Белько в треке «Засыпай». Но ненадолго, скоро разбудим.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
8: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Друзья, напомню о совместной акции с ГАИ «Автопати», которая пройдет уже завтра с часу дня и до двух. Приходите на площадь Восстания и участвуйте. О партнере акции расскажу сейчас подробнее. Лето для отдыха, а не для уборки. В MiBuy роботы-пылесосы Xiaomi со скидкой до 700 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в MiBuy.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 31 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Друзья, напомню, что прямо сейчас проходит третий форум блогеров в Минске. А на связи с нами наш корреспондент Влада Голобокина. Прямо с места событий свежайшие новости. Влада, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение, как погода в Минске?
1: Очень солнечное настроение, тоже такое достаточно солнечное, яркое. Все прекрасно, все хорошо.
0: Класс, и у нас погода тоже такая же. Влада, расскажите нашим слушателям, что значит форум блогеров и почему третий, что было в первом, во втором?
1: Ну, на первом, к сожалению, мне не удалось поучаствовать, но во втором я была, принимала активное участие, это было очень интересное мероприятие. И вообще, давайте немножко расскажу, да, что из себя представляет форум блогеров. Это, получается, мероприятие, которое проводит Министерство информации, вот, где оно собирает всех прекрасных блогеров нашей страны. И каждый год есть своя тематика. В прошлом году эта тематика была военная. Мы были в военной академии, ездили на полигон. В этом же году тематика — это студенческие отряды. Как раз вот у нас скоро 1 августа, я честно точно даже не вспомню, но вроде как 1 августа именно день студенческих отрядов. Вот.
0: Это значит какой-то рабочий отряд, да? Или что это значит?
1: Ну, тут студенческий отряд.
0: Что вам приходится там делать?
1: Ну, получается, студенческие отряды, вот, ну, именно что мы делаем?
0: Грядки полим, да? Нет.
1: Нас, получается, разделили на несколько команд, вот скажем так, и мы поехали на разные предприятия в Минске. Даже так.
0: И что вы там делали?
1: Вот я со своей группой, мы поехали на автомобильный завод, и мы вместе с ребятами, которые непосредственно вот сейчас, вот в моменте в студенческих отрядах работают на этом заводе, мы работали вместе с ними. То есть, например, вот мне удалось поприкручивать сиденья.
0: Ой, здорово, автобусе. Это же интересно. Смогли? Вы же девочка. Смогли, вам дали перчатки, нужную там,
1: конечно,
0: гайку,
1: да,
0: отвертку, да?
1: Всю форму. Да, да, всю здорово. Форму выдали. Да.
0: А расскажите, как попасть начинающему блогеру на подобный форум? Может, какой-то кастинг пройти нужно? Ну, понятно, регистрация нужна, да, или еще что-то? Вы знаете?
1: Ну, в этом году сделали немножко более закрытую подачу заявок. То есть смогли поучаствовать только те, кто был уже в прошлом году. Потому что, как я понимаю, количество мест было очень ограничено. Но в прошлом году это была вообще свободная подача заявок. То есть заполняешь форму, и там уже одобрят и не одобрят. Но, как я знаю, они берут как и более вот с большой аудиторией, так берут и начинающих блогеров.
0: А участники, блогеры, по итогу получают какие-то сертификаты или, может быть, призы или зарплату, я не знаю, что по итогу, что будет?
1: Ну, по итогу, конечно, опыт, знания какие-то новые, потому что, мне кажется, блогеры сейчас очень так массово распространяются везде. Мне кажется, блогеру важно понимать, вот,

0: Например, как устроены какие-то вещи. Вот, например, как устроен студенческий отряд, как это все работает. То есть, чтобы они в своих блогах могли это освещать.
1: Людям, да, уже вещать, так скажем, более подробно. Ну, это интересно, конечно, и не только блогерам, а обычному человеку именно окунуться, да, в какую-то профессию, посмотреть изнутри, как что, как маленькая такая экскурсия.
0: Да.
1: Спасибо большое, Влада, за интереснейшее интервью. Мы с вами не прощаемся, а обязательно пригласим вас к нам на вечерний эфир и уже подробнее побеседуем здесь, в студии. Вы согласны, вы не против?
0: Да, конечно.
1: Будем вас ждать. Наверняка у вас, у наших слушателей, блогеров, тоже будут к вам вопросы, и они смогут их задать. Поэтому вам всего доброго желаем и хорошего вечера.
0: Спасибо, до свидания.
1: А мы не прощаемся, а слушаем Заян и трек «Day for me».

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

А давайте немного окунемся в редкие слова, которые потихоньку выпали из нашей речи. Катавасия – это клубок повседневных дел или событий, а слово «летось» означает «прошлым летом». А такое слово, как «лукулов» означает «пир», стол, который полон вкусной и разнообразной еды. Интересное слово «гаманок» – это не что иное, как кошелек. А вот «шкандыбать» – это означает «плестись», «идти». Я вот вспоминаю где-то из детства, что фраза «чего так медленно шкандыбаешь?» Да, слышала, но ударение на последний слог явно запомнилось. И по традиции давайте составим из этих интересных слов предложение, что же у нас получится. Итак, прежняя катавасия закончилась, когда дедушка спрятал лукулов обед в гаманок и начал тихо шкандыбать в хату, вспоминая, как летось все было иначе. Ну, вот как-то так. Я вспомнила и вам напомнила, кто забыл.

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 17:52. У микрофона Аня Мишина. Уже завтра на площади Восстания с часу дня и до двух пройдет совместная акция с ГАИ «Автопати», где за правильные ответы на вопросы, которые задаст наша коллега Леся Василькова, вы получите призы от наших партнеров, о котором сейчас расскажу. Нужен хороший авто? Вам в «Бутик Авто». В «Бутик Авто» можно купить БУ авто с гарантией, а также быстро продать свой автомобиль. Ждем вас по адресу: город Гомель, улица Жукова, дом 23.

0: часах 17.56, 2 часа пробежали молниеносно, но в запасе есть еще один. Андрей сейчас нам что-нибудь расскажет свеженькое.
1: Та самая новость, когда нужно убирать тазики и возвращаться в теплую ванну. В центральном железнодорожном районе сегодня возобновили подачу горячей воды.
0: Все-таки в такие минуты ты понимаешь, да, ценность, что вода горячая. Да вообще
1: а
0: вода,
1: еще
0: если горячая. Ну, немножко, подожди. Ребят, не прощаюсь, услышимся совсем скоро. А пока послушаем Джоэла Кори и трек «Desire». Это не просто песня, а настоящее признание.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест рабочим визитом. Глава государства задал тон в поддержке своих производителей.
4: Надо найти пути, чтобы поддержать своих товаропроизводителей. И это в ближайшее время. Вот закончим, горячие эти дни закончатся, вы мне доложите.
5: Хорошо.
4: Ты там мне в график поставил, встреча с правительством, отчеты.
5: Это хорошая тема.
4: Вот ты мне эту тему. Это для меня важно. Хорошо. Надо защитить легкой промышленности, ему это важно. Даже мне попросил купить телевизор. Предлагают какой-то там, черт знает, там американский. Ребята, у нас горизонт есть. Буква H или N, как у него. Как на столе у меня этот компьютер стоит. Он же
5: работает,
4: Работает. Он же потребовал, чтобы я заменил там яблоко на это. Я заменил. Поэтому надо их поддерживать, насколько это возможно. Но ты не дорабатываешь промышленность. Это в ближайшее время, вот после уборочной кампании, мы посмотрим. Промышленность должна шевелиться. В целом вроде неплохо, но есть 7-8 предприятий, с работой которых мириться не можем.
3: К новостям нашего региона. Белорусский металлургический завод Жлобине наращивает объемы производства. По информации гендиректора Александра Саковича, в июле планируется достичь показателя в 140 тысяч тонн продукции. Предприятие развивает инновационное направление, имеет статус научной организации и ведет до 170 научных и опытно-конструкторских проектов. Среди успешных разработок – полосный прокат для машиностроения и ряд метизных изделий. Александр Сакович подчеркнул, что главная задача завода – работать и продавать продукцию. В центральном и железнодорожном районах Гомеля сегодня возобновили подачу горячей воды. Основной объем ремонтных работ на сетях завершен. Отключение планировалось до 2 августа, но специалисты смогли справиться раньше срока. При этом ремонтные работы еще продолжаются. В ближайшие дни возможны кратковременные перебои и снижение температуры воды. Принимаются меры для скорейшего перехода системы в штатный режим работы. К новостям партнера. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на GoldDreamBuy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
7: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-584-536-36.
8: Опять встать?
9: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Я сегодня никуда не пойду.
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

на Гомеля ФМ. На часах 18.08. У микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно зайти в наш Телеграм и написать нам то, что хотите передать. И уже в этом часе состоится розыгрыш 2 билетов на концерт «Легенды ласкового мая», который состоится 7 августа в областном культурном центре в Гомеле по улице Ланге, 17. Пишите слово «Играю» в Телеграме «Гомель», нижнее подчеркивание «ФМ». Вопросы будут тематические, посвященные золотому составу группы. Подписывайтесь и участвуйте. А мы продолжаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Трек о том, что любовь дарит крылья. Исполни Jonas Brothers и Wings.

песня о случайной встрече, которая перевернула жизнь героини от Мии Бойко «Снова дождь». Флорида окунет нас в атмосферу пляжного отдыха в треке «Feel Right».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
3: Гучание краины.

My Love полностью посвящен теме романтической привязанности, любви и эмоциональной близости. В тексте раскрывается глубина чувств к близкому человеку. Но настоящая любовь – это еще и безумная энергия, под которую невозможно устоять на месте. Пришло время поднять градус на максимум. Трек, который уже повлек весь мир танцевать до упаду. Bonnie M.K. и трек Slay далее.

0: Моя реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

напомню о партнерах совместной акции с ГАИ «Автопати», которая пройдет уже в эту пятницу с часу дня до двух. Сейчас расскажу. Одна цена, двойная чистота. При покупке робота-пылесоса Xiaomi H40, очиститель воздуха Xiaomi Smart 4 Compact всего за 10 копеек. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно, два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.бай и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 73 13.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Завтра, 31 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32 градуса. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: друзья, мы начинаем розыгрыш. Напомню, разыгрываем два билета на концерт «Легенды ласкового мая», который состоится 7 августа в областном культурном центре в Гомеле по улице Ланге, 17. А прямо сейчас на связи с нами наш слушатель Мария. Она первая написала: «Играю». Пожелаем ей удачи. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение?
1: Отлично.
0: Из какого вы города звоните?
1: Город Злобин.
0: Красивый, маленький, уютный город. У вас там как погода? Нормально? Солнечно? Все хорошо? Лето возвращается?
1: Да, хорошая погода.
0: А мы уже надежду потеряли, правда? Но нет, панамы далеко не прячем, купальники тоже. Вы купались вообще этим летом?
1: Да, пару раз.
0: Пару раз. Ну, хорошо, я ни разу.
1: Итак, вам не повезло.
0: Согласна. Ну, еще не поздно, все впереди. Расскажу, Мария, условия розыгрыша. Итак, я вам задам три вопроса и предложу варианты ответов. Будет три вопроса, и на три нужно правильно ответить, чтобы получить приз. Все просто.
1: Алло.
0: Алло.

0: что у нас второй дубль. И снова седая ночь. Мария, продолжите. Мария? Мария? Алло, алло? Так, так, так, сейчас, одна секундочка, тут что-то, видимо, со связью было. Алло, алло?
1: Алло, алло. Алло, алло.
0: Мария, вы поете? Или только в караоке?
1: Так, немножко. В ванной еще пою.
0: Конечно, это световое. Расскажу условия розыгрыша. Я вам задам три вопроса с вариантами ответов. И нужно ответить правильно на все три, чтобы получить приз. Все, поехали?
1: Угу. Поехали.
0: Так, первый вопрос. Какая песня стала самым первым хитом группы «Ласковый май», записанным Сергеем Кузнецовым и Юрием Шатуновым в Оренбурге? А. «Розовый вечер». Б. «Белые розы». В. «Седая ночь». Как вы думаете?
1: Наверное, самые популярные, наверное, «Белые розы». Я думаю, «Белые розы».
0: Мария, вы правы. Отлично. Идем дальше. Второй вопрос. Кто из участников «Золотого состава» был автором музыки и слов главным хитам «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер»? А. Андрей Разин. Б. Юрий Шатунов. И В. Сергей Кузнецов.
1: Так, Шатунов нет. Наверное, Сергей Кузнецов нет.
0: Ну, да. Вы наверняка являетесь поклонницей, правильно?
1: Да.
0: Этой группы.
1: Да, есть.
0: Все правильно. Все правильно, да, правильно отвечаете. И третий вопрос, самый главный, решающий и самый непростой. Какой музыкальный инструмент осваивал Юрий Шатунов в Оренбургском интернате до того, как стал вокалистом группы? А. Гитара. Б. Баян. Аккордеон. И В. Саксофон. Как вы думаете?
1: Скорее всего, гитара.
0: Вы совершенно правильно отвечаете. Вы огромный молодец. Поздравляем вас с победой. Вы стали обладателем двух билетов на концерт «Легенды ласкового мая», который состоится 7 августа, уже скоро, в областном культурном центре в городе Гомеле по улице Ланге, 17. А как забрать билеты, я вам немножко
1: позже. Класс, спасибо.
0: Мария, у вас есть возможность передать привет вашим близким, знакомым?
1: Да, хотела бы передать привет маме, папе, своему брату Алексею и его жене Ольге.
0: Отлично. Мария, хорошего вам вечера и отличного настроения. Спасибо за участие.
1: Спасибо большое вам. До свидания.
0: Ребят, а те, кто хотел поучаствовать, но не успел, поскольку кто первый, тот и играет, написал, не расстраивайтесь. Завтра в утреннем эфире «Утро-стимуляторы» наши коллеги разыграют еще два билета. Главное, следите за эфиром, будьте на связи. А пока послушаем, что мы там послушаем, Сергея Артюнова «Легко воспламеняемая».

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй і слухай беларускую музыку, чытай і размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

человек обалденный, это Виктория Олешко, напомнила нам о том, как важно женщине светиться изнутри. Ну, у каждого сияния есть свои оттенки. От дневного праздничного блеска мы плавно переходим к мягкому, завораживающему мерцанию ночных звезд. За этот переход отвечает элегантный французский продюсер Вэ Винер. Включаем его трек «Starlight».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.52. У микрофона Аня Мишина. Материнский инстинкт – это мощь и сила для защиты своего ребенка. Но характерен он, оказывается, не только для женщин. И для мужчин также. Следующая история именно об этом. В Орегоне в 2021 году мужчина угнал автомобиль, но позже обнаружил внутри ребенка. Маленький и, видимо, спал тихо. И поступок угонщика мог закончиться, конечно, плохо. Но он решил вернуться к магазину, откуда угнал авто, и передал ребенка маме. Еще и отругал, что нельзя оставлять маленького младенца без присмотра. А после уехал на этой же машине, оставив всех в недоумении. Представляете? Ну, вроде бы и зло, а одновременно человечность зашкаливает. Надеемся, что мужчина исправился, подумал и все-таки вернул машину хозяйке.

0: На часах 18.58. 3 часа завершились. Кстати, по Андрею можно часы сверять. Всегда вовремя и с новостями. О, как?
1: Да, да, всегда прихожу, ищу и на месте. Да.
0: Ненадолго уходишь, да.
1: Да.
0: Расскажи о новости.
1: Самое интересное, это то, что сегодня в Гомеле побывал министр информации Дмитрий Жук. Он приехал с такой интересной вот миссией.
0: Подробности уже, как всегда, да? Интрига.
1: Конечно.
0: Чуть позже, да. А я прощаюсь с вами до завтра. Друзья, услышимся на Гомеле FM в 16 часов. А пока послушаем Дэю и трек «Красивый парень». Песня о поиске чувств и борьбе с иллюзиями.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Заповедник 1999-2016. Подробности 7 карат. КВА и телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест рабочим визитом. Председатель облсполкома Петр Пархомчик доложил главе государства об успехах региона.
5: Не хвастайся, что ты тут много сделал. Я ему сказал, что впечатление не ахти. Я ожидал большего, но... терпимо. По сравнению с другими.
6: Спасибо.
5: По сравнению с тем, что у Крутого в Могилевской области, конечно, здесь, ну так здесь и Бог велел делать.
6: Ну давай. Товарищ президент, но Брестская область за первое полугодие.
5: Валовый региональный продукт 103.
6: Выполнила все доведенные показатели.
5: Понятно, но еще раз повторяю. Это я, у меня есть эта таблица. ВРП и ВВП это все твое.
6: Да, основой ВРП является промышленность и сельское хозяйство.
5: Смотрите, все у тебя растет. Все растет,
6: понял,
5: я это знаю.
6: Двигаемся дальше.
5: Только чтобы ты не делил, что вот ВРП это твое, а ВВП это крутого и
6: Карантевича. Все мое, и
5: да,
6: все
5: это
6: министры
5: твое.
6: Знают, что я...
5: Ты тут президент на юго-западе, это все твое.
6: Еще, ну, промышленность...
5: И Полесье тоже твое.
6: Мое.
5: Но и не граница, все, не все, не все. И граница там часть, половина границы с Украиной.
6: Иван Иванович претендует на часть.
5: Половина границы с Украиной, это тоже.
6: Моя.
5: Не
6: отпихивает. 600 километров.
5: Ну, правда, военные говорят, что не отпихиваешься. Это хорошо.
4: Для сотрудничества нет границ. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко в ходе визита в Пакистан встретился с командующим ВВС страны главным маршалом авиации Захиром Ахмадом Бабаром Ситхом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в военной сфере. Министр информации Беларуси Дмитрий Жук в рамках проекта «Пульс страны» провел встречу с горожанами в Гомельском ОКЦ. В начале мероприятия глава ведомства сделал экскурс по ключевым этапам истории Беларуси от 1930-х годов до современности. Дмитрий Жук подчеркнул важность сохранения достигнутых результатов и передачи нынешнего уровня благополучия будущим поколениям, отметив роль руководства страны в формировании текущих достижений. И к новостям партнера: только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты туалета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
0: Олдскулы свело.
2: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: удовольствием.
1: Музыка твоей страны.
2: По преданию синей птицы счастье входит в дом и от прошлых бед.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест с рабочим визитом. Глава государства рассказал, как спас Беловежскую пущу.
4: Беловежскую пущу надо наводить в порядок. Не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пущу целом. Там очень-очень много поваленных деревьев, и их как-то с ними
5: мы
4: надо.
5: Мы там сейчас большую площадку готовим, это тот поваленный лес.
4: Ну, это ты на всякий случай передай.
5: Сегодня мы встреча у нас с ним, там обсуждение многих вопросов.
4: Да, с Назаровым. Я недоволен, что творится в Беловежской пуще. Надо в порядок наводить.
5: Сейчас есть понимание.
4: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее.
5: Ну, поваленные запрещает наука.
4: Я тебе разрешаю.
5: Все понял.
4: Наука. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пушку. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентируюсь. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пушка уничтожается. А старики пришли, говорят: детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пушку. Капут бы было этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать, у нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо, пусть ездят и смотрят эти ученые. А у пущи надо наводить порядок.
3: С 1 сентября в белорусских школах стартует обновленный курс информатики для 6-9 классов. Его объем составит 139 академических часов по одному часу в неделю. Ключевое нововведение – интеграция искусственного интеллекта в обучение в соответствии с мировыми образовательными трендами. Программа включает основы алгоритмизации, моделирования, кибербезопасности. В выпускных классах особое внимание уделят развитию критического мышления, анализу результатов работы искусственного интеллекта, а также знакомству с белорусскими IT-ресурсами. Школьница Карина Мурашко из Гомельского района выращивает арбузы из семян с бахчи главы государства Александра Лукашенко. В прошлом году из подаренных семян девушка вырастила урожай, которым угостила воспитанников дома-интерната. В этом году все семена проросли и дали хорошие всходы. Сбор плодов планируют на начало сентября. Как и в прошлом году, урожай намерены передать ребятам из дома-интерната. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-586-36-36.
7: Опять встать?
8: Куда?
7: Зачем?
8: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду.
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Своя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Первого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Брест с рабочим визитом. Глава государства рассказал, что спрос на лампочку есть, а значит, нужен результат.
5: Без лампочки страна жить не может. Тем более спрос есть. Почему медлим? Почему провали этот завод? 200 человек не могут обеспечить. Да тут директор не нужен. Это в колхозе у тебя больше людей, в обычном.
6: И она дорогая у него, эта лампочка светодиодная, но на 39%.
5: То есть он не может конкурировать на рынке?
6: И на рынках слабо представлено, даже в Бресте.
7: В это время главное, что мы начали делать с горизонтом, это то, чтобы выстроить новые технологические процессы. Что те процессы, которые раньше существовали, они уже никому не нужны. И вот это оборудование, которое было приобретено там в 13-12...
5: Ну, он уже сказал, вы решили от него освободиться.
7: Что-то останется, его надо просто списывать, утилизировать.
5: Ну, так утилизируйте и дайте результат. Сделали. Вот он уже меня разочаровывает. Не дай Богу тебя это будет. После моего сюда приезда, упаси тебя, Господь. Ну, мы с тобой давно работаем, ты знаешь. Поэтому... Я ж сюда еще раз повторяю, приехал не потому, что вы великие, потому что лампочка нам нужна, светодиодная. Давным-давно я Турчину поручал, когда был губернатором. Говорю, поставь мне там лампочки, там и обычные. Результат потрясающий. Светодиодная, экономичная. Это перспектива. И с тех пор, уже года три, я присматриваюсь и жду от электролампового завода результат. А они в провале.
7: Есть изменения на фронте, Александр Иванович, ну их так быстро достичь.
5: И вот плохо, что после Бела за философом стало. Мне это не надо, достиг, не достиг, делай что хочешь. Но к концу года должны быть результаты, динамика нормальная, движение должно быть.
4: Министр информации Дмитрий Жук провел встречи в юго-восточном регионе. Сперва глава ведомства пообщался с трудовым коллективом Гомельского химического завода и журналистской общественностью, затем с главными редакторами СМИ в Гомельском облсполкоме. В ходе обсуждений речь шла о продвижении позитивных новостей, борьбе с фейками, роли журналистов в сохранении правды и поддержании спокойствия в стране. На мероприятии главный редактор районной газеты «Маяк» Виктория Футрина была награждена почетной грамотой Министерства информации. В Минске сегодня стартовал третий форум блогеров Беларуси «Блогбай. Третий трудовой». Он проходит под девизом «Один день в студенческом отряде». В преддверии Дня белорусских студенческих отрядов блогеры погрузились в атмосферу креатива, драйва и трудовых подвигов. Участие принимают и представители телерадиокомпании «Гомель». И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
8: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
9: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Своя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 31 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Et puis, il faut le faire.

0: Гомеле. Три часа.
1: Just as I was tasting freedom.